0: начинается новый сезон.
1: Все скажет музыка.
2: Эла Хабиб, Эла Хабиб, Эла Хабиб, please come to Madrid.

25 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Адо!

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95 29 58.
2: Категория программы 12+. Свело.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. Шоу «Любовь с первого взгляда» стало первым проектом тогда еще советского телевидения, которое было снято по иностранной лицензии. Премьера первого выпуска российской адаптации британской телевизионной передачи «Love at First Sight» состоялась в начале 1991 года. Авторы телешоу, в рамках которого три парня и три девушки отвечали на вопросы ведущих друг о друге и проходили интерактивные испытания в борьбе за главный приз «Романтическое путешествие», подошли к делу с большим энтузиазмом. В результате у телевизоров во время трансляции «Любви с первого взгляда» собирались миллионы зрителей всех возрастов. Молодежь мечтала принять участие в съемках, а люди постарше с интересом следили за происходящим на экране и переживали за новоиспеченные пары. В то время не было мобильных телефонов, социальных сетей и сайтов знакомств. Поэтому участие в романтическом шоу было для его участников реальной возможностью встретить свою любовь. Съемки первых выпусков передачи проходили в Лондоне, так как у отечественных телевизионщиков не было опыта создания шоу подобного рода.
2: Олдскулы свело.
4: Ведущими шоу «Любовь с первого взгляда» были назначены Борис Крюк и Алла Волкова, учительница английского языка. Съемки каждой передачи проходили по сценарию, однако ведущим приходилось много импровизировать, чтобы сделать шоу более душевным и живым. Кстати, многие поклонники долгое время считали Бориса и Аллу влюбленной парой. Однако по факту у каждого из них была своя личная жизнь, и отношения между ними всегда были исключительно дружескими и рабочими. Программа прожила почти 8 лет. Но в 1998 году случился серьезный кризис, и дорогостоящий проект пришлось свернуть. Во время съемок «Любви с первого взгляда» использовались невиданные тогда подвижные декорации и современная компьютерная техника. На российском и украинском телевидении предпринималось несколько попыток возрождения этого популярного шоу, однако показателей 90-х авторам новых версий достичь так и не удалось. Между многими участниками и победителями оригинальной передачи «Любовь с первого взгляда» возникли серьезные отношения. Благодаря этому шоу было создано несколько десятков крепких счастливых семей. Ну что, олдскулы свело?
2: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.

25 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Гламурам зараз уже нікого не здивиш, але тепер у моде бомж-стайл. Тренд, який могут себе дозволить не все. Сегодня отрознить богатея от бедняка непросто. Подробязней про гэты незвычайный стиль у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Некоторые стилисты говорят, что бомж-стайл з'явился после того, как один фотограф опубликовал здымки китайского бомжа Чен Гожуна. Але и на обшарах СНД был знойдены свой натхняльник этого незвычайного керунку. Луки стильного бомжа Славика так само обелетели у весь свет. И многие голливудские знакомитости Джонни Депп, Киану Рюс, Брэд Питт, Сара Джессика Паркер и иншие почали копировать гэты образ. Таким чином, бомж-стайл – это пераймание в образу одения людей, которые живут на улице. Отсюль с получением несполучаемого. Меховатые, великие и растягнутые речи, рваные джинсы и незашнурованные массивные червяки на тракторной подешве. Комфорт и зручность. Нияких абцасов и тесные вопротки. Так само, это еще и экологичный выбор, потому что можно не соромиться подбирать модные образы у секонд-хендах.
0: Мода на мове.
1: Многие выбирают бомж-стайл, потому что он адлюстровывает их життевые принципы. Например, протест супроть бездумного притримливания модных тенденций и незалежность от стереотипов и чужого меркования. У бомж-стайле, как и у любым иншим, важно почуття меры и пропорций. Будьте у тренде. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.
2: У нас рекламируются все.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся, реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
2: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания HyperFine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техно-джунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: все скажет музыка. Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лильщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: познакомили. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопоединение от себя 2016. Подробности 7 карат. Кавай, телефон плюс 7-29-789-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Накануне был дан старт тактика специальному учению «Военкор-2026». На церемонии открытия участников поприветствовал генерал-майор Леонид Косинский, подчеркнув важность подготовки журналистов к работе в сложных условиях. В программу учения входят занятия по физической, медицинской, инженерной подготовке, выживанию, ориентированию, отработке действий при обстреле и применении беспилотников. За 6 лет проведения учения подготовку на базе вооруженных сил прошли более 150 журналистов и блогеров. Начинаем утро с включенным светом фар ближнего света. С сегодняшнего дня по 5 сентября по всей республике проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В светлое время суток водители обязаны двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. За нарушение грозит штраф до 3 базовых величин. Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением ПДД и проведет разъяснительную работу, уделив особое внимание перевозке детей и безопасности на дорогах. На аппаратном совещании под руководством председателя горосполкома Руслана Пархомовича обсудили безопасность детей, подготовку к отопительному сезону и развитие спортивной инфраструктуры в Гомеле. Особое внимание было уделено безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования и завершению запланированных работ к новому учебному году. Городской комбинат школьного питания готов к работе. Для учащихся разработаны сбалансированные рационы. В рамках проекта президентского спортивного клуба в городе установят 5 воркаут-площадок на базах школ. Их благоустройство поручено завершить в кратчайшие сроки. «Знай наших», гомельский спортсмен Александр Чуешков завоевал золотую медаль на первенстве мира по современному пятиборью в категории U19. Соревнования проходят в испанском Мадриде. Для сборной Беларуси эта золотая медаль стала уже 4-й на первенстве мира в столице Испании. Соревнования продлятся до 28 августа. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель FM».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего всем утречка. Вторник, господа. Артем Аникин, Анна Смирнова. «Утро-стимулятор», радио Гомель ФМ, город Гомель, столица, хотелось бы сказать, Беларуси, но нет.
5: Да, это просто столица культуры, давай так.
4: Да, меня это устраивает полностью.
5: Можно сказать, столица белорусского футбола, можно сказать.
4: Ну, вообще, косвенно где-то косвенно. Там, да, потому что первый-то матч у нас здесь, первая команда у нас здесь. Какие могут быть вопросы вообще?
5: Вот, видишь, нашли к чему привязаться. Чего еще мы можем быть столицей? Ну, в прошлом году мы были молодежной
4: столицей.
5: А не столицей.
4: В этой разве еще?
5: Ну, в следующем.
4: Вот. Ну,
5: нет, подожди, в прошлом.
4: В 25-м разве? В 26-м?
5: Я запуталась.
4: А он еще не закончился.
5: А у меня с этими... Нет, мне кажется, в 25-м. У меня с цифрами вообще все очень не очень. Почему-то совершенно не запоминаю цифры. Вот спроси меня, который час, я уже забуду.
4: Запоминаю буквы.
5: Я зато запоминаю очень хорошо людей на лица и очень хорошо запоминаю имена.
4: Имена?
5: Имена.
4: И имя любимое твое.
5: И это тоже, конечно. Не без этого. Давай, что у нас сегодня? Мы будем яишенку с утра же будем, да?
4: Мы, да, мы умеем, мы будем, мы, да.
5: Вот, у нас ответственный за завтрак Артем Аникин. Вот
4: sir,
5: она.
4: Yes, sir.
5: Вот она, мечта каждой девочки, чтобы мужчина с утра завтраки готовил, да? У нас в радиоэфире все возможно. Потом расскажем про песню, кстати. Вот, я уже подготовила информацию.
4: Она уже подготовила информацию. Да. Будьте аккуратны.
5: Да, будьте аккуратны, потому что сама для себя нашла много чего интересного. Естественно, мы расскажем про спорт. То есть такая зарядка у нас будет, правда?
4: Точно, спорт, я и забыл.
5: Вот, и про дороги, куда соваться, куда не соваться, куда ехать, где лучше объехать. Ну, тоже информацию. Можно, в принципе, с нами чем-нибудь поделиться. Это мы тоже расскажем. Пост в Телеграм запилили.
4: Есть.
5: Да, окошечко и пост. Можно с нами пообщаться, а можно написать в Вайбере, код 29-34-11-34, восьмерка в конце.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Доброе утро. Где же наш завтрак?
2: Я тебе назову пару блюд, ты мне скажи сама. Паэлья, гаспачо, хамон и тапас. Давай.
1: Нет, паэлья — это что-то на испанском такое, так? Но хамон... Хамон. Это вообще такое мяско такое.
2: Так, и откуда оно?
1: Из Испании.
2: Все правильно. Классическая испанская кухня у нас сегодня. Паэлья. Знаменитое рисовое блюдо родом из Валенсии. Это паэлья готовится с кроликом, курицей и бобами. Но огромную популярность завоевала именно версия с морепродуктами.
1: Морепродукты, это
2: главный
1: шикарно.
2: Главный секрет вкуса и цвета – это шафран. Напомню, шафран – у вас самая дорогая специя.
1: Вот тебя не отпускает это гномское-экономское.
2: Я не понимаю, почему.
1: А у тебя есть дома на полочке на кухне шафран?
2: Ты издеваешься? Я похож на миллиардера.
1: Подожди, мне казалось, что он в пакетиках продается. Знаешь, вот это белорусская приправа.
2: Ты путаешь шалфей вообще что-то? Нет. Тортилья.
1: Ну.
2: Это такой... сытный испанский омлет, который кардинально отличается от французского. Чем? Давай разбираться.
1: Черепашками?
2: Готовят из яиц, предварительно обжаренный картофель и лука. То есть получается яйца, картофель, лук. Подается горячим, а также холодным. Выбирается все в зависимости от времени.
1: Подожди, а тортилья и тортила – это разные вещи.
2: Господи ж ты, боже мой. А вот, пожалуйста, для тебя осьминог по-галийски.
1: Почему это для меня?
2: Ты
1: он что, из шоколада?
2: Ты же любишь морепродукты.
1: Я десертики люблю.
2: Ничего не знаю. Суть вообще в чем его? Отварной осьминог нарезается кружочками, подают на деревянной тарелке с отварным картофелем, щедро поливая оливковым маслом и посыпая крупной солью и копченой паприкой.
1: И вот. Даже без шафрана?
2: И даже без шафрана. Суп гаспачо – очень вкусная вещь. Это холодный суп-пюре из спелых томатов, огурцов, сладкого перца, чеснока и оливкового масла. Это все перебивается дружно водородную массу и подается холодненьким. Шикарно просто.
1: Ты, очень... в общем, я смотрю, любитель гаспачо.
2: Для тебя чурос, пожалуйста, палочки из заварного теста, обжаренного в фрицюре до золотистой корочки. Макаешь в густой шоколад и кушаешь.
1: Прекрасно. Хороший завтрак, мне нравится.

0: Твоя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Новиночка от Робина Шульца у нас проиграла, в общем, ушла. А вот будет потом, знаешь, какая песня, Артем?
1: Сейчас узнаю.
0: То есть ты не смотришь, да, со мной в плейлист?
1: А зачем? Ты мне расскажешь.
0: Вот так всегда. Вот она, энергосберегающие технологии в действии. Джейсон Деруло у нас будет в эфире, бодикам. Почему? Почему, не знаю, потому что песня как раз-таки такая очень, больше для вечеринок, мне кажется, подходит, потому что там поется о... Стояночка, я же тебе не рассказала, кто такой Джейсон Деруло.
1: Я вот сижу, думаю, когда расскажешь, уже непонятно просто.
0: Это американский певец, автор песен, актер, музыкант и танцор. На его счету 13 платиновых синглов, более 7 миллиардов просмотров клипов на YouTube и дуэты с исполнителями Лил Уэйн, Питбуль, Шон Комбо. Вот. А еще он участвовал во множестве различных шоу. И первую песню, кстати, «Crush on You» написал в возрасте 8 лет. И с детства занимался актерским мастерством, оперой, балетом. И играл в баскетбол. Представляешь?
1: Разносторонний парень.
0: Ну да, такой очень интересный, харизматичный. Так вот, что касается песни, она посвящена спонтанному увлечению между двумя людьми, свободными от предрассудков и осуждения. Представляешь?
1: Неужели?
0: Ну да, в общем, кстати, бодикант в современном молодежном сленге кое-что означает, но я думаю, вы и сами загуглите. Джейсон Деруло, бодикант.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Ну что, давайте мне, что там, теплое, холодное?
3: Самая низкая температура 25 августа в Гомеле была в 1950 году. Плюс...
2: 6.
3: Да, плюс 6.
2: Ой, все, сегодня нужно бежать за лотереей. Подожди, мы еще проверим в следующем часе. Ну а пока сегодня у нас обещают по Гомельской области переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, температуру воздуха днем от плюс 18 до плюс 23, и информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Потому что мы настоящие, правда, Артем?
2: Я думал, скажешь, потому что есть Алешка у тебя. Ну ладно.
1: Нет, ну слушай, я же про песню, которая только что у нас в эфире играла. Между прочим, новиночка от Мэри Гу. Очень классная песня, мне понравилась такая. Жизнеутверждающая.
2: Ну, я тебя поздравляю, что тебе понравилось.
1: А тебе нет, значит, да?
2: Нет.
1: Ах ты, вот оно где.
2: Где-где? На Фрунзе где?
1: И не только на Фрунзе, ты посмотри.
2: Барыкина Фрунзе интернациональная, там постоять сильно придется, также.
1: Пролетарскую там же, да. Посмотри, какой ужас, ребята.
2: И, соответственно, Ленина, Кирова и интернациональная.
1: А еще, подожди, украинская, посмотри, там вот это вот прям все от украинской аж до пролетарской.
2: Уж, извините, постоять придется. Немножко на торговом оборудовании, немножко на Сосновой, а вот пересечение Бочки на 8-й Нагородней и Владимира, вот там тоже светофоров имеется.
1: На Барыкина Гомельская тоже показывает, что придется застопориться немного.
2: Кому придется застопориться?
1: Автомобильному транспорту.
2: Автомобиль?
1: Да, автомобильному транспорту. Ты давай смотри в Волотаву, а я загляну в Белицу.
2: Вот начинается все это Волотаву. Ну,
1: посылаю тебя куда подальше просто.
2: Нет, там все спокойно. Только вот там, где Прудковский рынок, вот там немножечко светофоров постоять придется. Да и в целом-то все. На Советской, там, где Малайчука, Советская и Кирова пересечения, тоже немножко светофоров, а в целом-то все.
1: А на Ильича с пересечения с Дубровным проездом, заторчик такой мне показывает, при повороте на Жемчужную или Жемчужную на Ильича, уж как хотите, как вам нравится, тоже внезапная какая-то с Ильича на Ильича, ну, в общем, возле объездной.
2: Ильича на Ильича.
1: Да, вот коня тебе дайте, да?
2: Да.
1: А что по Никольскому переезду?
2: А там спокойно все.
1: Ничего себе!
2: Ну, я имею в виду, там стандартно все.
1: Вот, там стандартно все. Посмотри, там же с Хмельницкого на Селимашевский мост прям...
2: Все стандартно, поэтому и спокойно.
1: Берегите себя.

0: У нас рекламируются все.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: Америка.
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Вот не знаю, что мне поднимает настроение. То, что Гомель вышел в четвертьфинал Кубка Солея.
5: Поздравляем.
4: В то, что попали мы на нем, но с ним можно играть, с этим соперником на самом-то деле. Или, может быть, тот небольшенький факт, что юность не попала в плей-офф, потому что вчера «Динамо» молодично обыграла «Неман» и тем самым отцепила юность от этой самой четверки.
5: Вот это счастье у человека, вы только посмотрите.
4: Не знаю, что
5: кому-то
4: получится.
5: Кому-то плохо, ему хорошо.
4: Да, да, да, да. В итоге что получается? У нас молодично встретится с «Металлургом». Угу. Неман с Гомелем, Славутич с Брестом, а Витебск с Солигорским Шахтером. Все матчи пройдут 28 и 29 августа.
5: То есть планы на выходные у тебя есть?
4: У меня планы на выходные всегда есть.
5: Нет, ну это прям конкретные уже.
4: Это факт. Это факт. Тут приятно. Также Ислач на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу, господа.
5: Ни много, ни мало.
4: Да, обыграли они в центральном матче 19-го тура «Минская Динамо». 1-0.
5: Ну, это прям сюрприз, да.
4: Да, никто не понял, как, но они это сделали. Браво команде из Минского района, и они прочно закрепляются в тройке лидеров, между прочим. Это немало.
5: А кто еще в этой тройке? Ну-ка.
4: МЛ «Витебск» и, соответственно, «Минская Динамо».
5: Слушай, ну недавно же, по-моему, МЛ «Витебск» Батэ проиграли, нет?
4: Да. Поэтому и удивляет сей немаловажный факт «Корнет».
5: Слушай, ну вообще интересно, как все быстро изменяется. Раз, где-то усилились, два и побежали.
4: Да там такие перипетии, что думаешь, ничего себе, ребята, во что вы там играете? И зачем вы такие волейбольные матчи нам подбрасываете?
5: А это для того, ты же сам мне говорил, футбол это про эмоции, вот тебе эмоции, что ты жалуешься теперь?
4: Я не жалуюсь, я в восторге.
5: Ну ладно, восторгаемся.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: авиаторы. С нами утро особенное.
1: Конечно, особенное.
2: С этим-то не поспоришь, конечно. Куда же мы? Два в первый час уже вот отстрелялись. Мы молодцы. Всех почти разбудили. Но еще Иван Петрович из славного города Петриков еще не проснулся.
1: Вот что тебе все в ту сторону тянет? К чему бы это?
2: Просто. Просто-напросто.
1: Давай узнаем, с какой стороны пришел к нам Андрей Баранов.
2: Ну, вряд ли со стороны Петрикова.
1: Вдруг. Андрюш,
3: так,
1: ты откуда?
3: Восток.
2: Подожди, это восток. Покажи компас.
1: Это запад.
2: Еще одно. Так, у меня в телефоне есть компас. Сейчас я вам скажу, откуда к нам пришел Андрей. Итак, к нам Андрей пришел вообще-то с юга.
1: Привет, Андрей.
2: Вот два географа собрались тут.
1: Нет, я не географ. Подожди, ты вообще-то тоже не геолог.
2: Если быть совсем точным, то...
3: Вот восток.
2: Нет, вот у меня есть компас. 179 градусов южный. Так что можешь, Андрей... Продать компас свой, если у тебя он есть.
1: Подожди, почему у него компас, а у тебя компас?
2: Все правильно.
3: Моряк?
1: Кто?
2: Коллега. Человек разбирается в вопросе.
1: В моряках и компасах?
2: Именно так.
1: Или компасах?
2: У нас поэтому...
1: В компасах.
2: У нас поэтому группка и организовалась.
1: Группка.
2: Маленькая группка.
1: Дружите, ребята, если у вас группка маленькая, у меня для вас плохие новости. А, наверное, хорошие новости у Андрея.
3: А какая группа большая? У ОМОНа. Потому что у них всегда проходит семейный спортивный праздник «Семья служим вместе». Вот когда еще и жена, и ребенок, и сам правоохранитель, вот эта группа.
2: И конечно. Собака, и бабушка, и дедушка.
1: И все умеют, если что, успокоить.
2: А что там делать надо, мне интересно. На таких
3: вот я расскажу, но там очень интересная семейная эстафета.
2: А, эстафеты мы любим.
1: Эстафета с ОМОНом, это не то, где я хочу принимать участие.
2: Анечка, как вы могли такое, Анечка, подумать?
1: Потому что они меня однозначно выиграют.
2: Да.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Накануне стартовала рабочая поездка посла Беларуси в России Юрия Селиверстова в Калмыкию. Она началась с посещения торгово-сервисной базы дистрибьютора ТД МТЗ Ставрополь в Элисте. На площадке размещены шоу-рум, стоянка техники, сервисная зона, а также склады шин и запасных частей. В ходе встречи с руководством компании обсудили тенденции рынка тракторов, потребности аграриев, инструменты льготного кредитования и экспортной поддержки, а также перспективы наращивания поставок и улучшения сервисного обслуживания. В Осиповичском гарнизоне стартовал учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками, прибывшими в соединение и воинские части, подчиненные Генеральному штабу Вооруженных сил. В рамках сбора молодые лейтенанты выполнят нормативы по огневой, тактической, специальной и физической подготовке, а также пройдут контрольные занятия. За выпускниками закреплены опытные офицеры-наставники, которые помогают им адаптироваться к службе и передают практический опыт. В Гомельской области 492 экипажа механизаторов намолотили по 1000 тонн зерна, в том числе 41 молодежный экипаж. Среди них 67 экипажей достигли показателя в 2000 тонн, а 4 экипажа в 3000 тонн. В сфере отвозки зерна 350 водителей преодолели рубеж 1000 тонн, среди них 47 молодых специалистов и 2 девушки. Два водителя, в том числе одна девушка, перевезли по 4000 тонн зерна. ОМОН УВД провел семейный спортивный праздник «Семья. Служим вместе» на базе спортивно-развлекательной зоны Гомельского химического завода. В программе были семейная эстафета, соревнования по меткости со страйкбольным оружием, фитнес-тренировка на батутах и силовое противостояние среди сотрудников отряда. С приветственным словом к участникам обратился командир отряда Юрий Буча, отметив важность сохранения корпоративных традиций. Праздник завершился награждением участников и сладким столом для всех гостей. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Но добрейшего уже утра. Хочется вам сказать, Анна Смирнова. Ну, давай, Анна Смирнова, расскажи нам про доброе утро.
5: Ну, конечно, утро доброе. Ты что, сомневаешься в этом, что ли?
4: Всегда, каждое утро.
5: Зачем ты так делаешь? Каждое утро прекрасно. Это же рассвет нового дня, новой жизни.
4: Ты чего, мать? Куда это тебя понесло-то?
5: Я пытаюсь романтизировать. Ну, новый, ежедневный.
4: Утро романтизировать ты пытаешься?
5: Да.
4: Зачем?
5: Потому
4: Why?
5: Что это прекрасно. Слушай, ну когда ты просыпаешься с бодрым настроением, тебе все хорошо, жизнь радует. А если еще и вот кто-то кофечка или чаечек позаботился, тебе завтрак сделал, новости интересные рассказал, доброго утречка пожелал, но настроение же песня просто. Ты потом идешь и трудишься,
4: Я уточню у тебя, а во сколько, Анна Смирнова, ты вчера легла спать?
5: Ой, кстати, поздно.
4: Это сколько?
5: Ну, это что-то около часа.
4: Замечательно.
5: Это, кстати, даже не вчера, это сегодня.
4: Ну, получается, сегодня, да. Получается, сегодня. Ну, вот такая вот она, романтическая натура. Вот даже творческая, можно сказать.
5: Нет, вообще мы просто кое-что потеряли, очень дружно всей семьей практически искали.
4: Как много открытий чудных, да, вы вчера пытались найти. А нашли ли?
5: Не открыли, не нашли, нет.
4: Ну, вот надо будет уточнить, найти, где его поискать, чтобы все дружно поискали мы, да?
5: Не надо всем дружно искать.
4: Почему?
5: Мы сами справимся. А, кстати, ты можешь поискать. Точно, чего
4: не
5: это?
4: Не знаю,
5: я?
4: Мне за это.
5: Ты же практически наша семья. Присоединяйтесь к поискам.
4: Не, пугать меня не надо. Я пуганный. Не надо, что вы мне угрожаете сразу, семья?
5: Вообще ни разу. А все, давай искать хорошее настроение. Давай искать тех, кто не проснулся, и будить их скорее.
4: С Петриком поедем.
5: Ну, кстати, можно. Ты был когда-нибудь в Петрикове?
4: Конечно.
5: Серьезно?
4: Там год назад была «Папа, мама, я, футбольная семья» в Петрикове.
5: Мне кажется, «Папа, мама, я, футбольная семья» вообще в каждом городе Беларуси проводится.
4: Нет.
5: Есть избранные города.
4: Да.
5: Это какие?
4: Должно много всего совпасть.
5: Ну, ладно. Давай тогда послушаем про то, как мы похожи.
4: Мы нет.
5: Да, вдруг.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Ты был очень возмущен, что я отбираю твой хлеб.
1: Ну тогда ты подожди, так ты хлеб не отбирай, сама говори. Хлеб-то верни на базу.
0: Я еще могу кофе твой похлебать.
1: Это да, это она такая.
0: В общем, да, кстати, это мы к чему? Это к тому, что сегодня день любви к себе.
1: К себе именно?
0: К себе, естественно, да. Люби себя, любим.
1: Красиво.
0: Видишь, могу. Да, день рождения консервной банки.
1: О, это очень полезная вещь.
0: Хороший праздник, да.
1: Замечательный.
0: Вот этот праздник мне тоже нравится. Записывайте, кто не знал, что праздновать. Вот есть и прям руководство, как праздновать. День поцелуемся и помиримся.
1: Ну, чтобы поцеловаться и помириться, ты начала поругаться.
0: Не обязательно.
1: А как это?
0: Кстати, об этом речи не шло.
1: А мириться зачем тогда, если ты не поругался?
0: Просто так.
1: Не, просто так интересно.
0: Ну и не мирись тогда, и не целуйся. Сиди нецелованный.
1: Да.
0: Ладно, день лазанья по деревьям.
1: А, лазала в детстве? А,
0: да.
1: У нас вообще перед домом был такой шикарный пустырь, мы там все облазали. А сейчас одни, вот честно говоря, сейчас нету ни деревьев, ничего нету. Где детям лазать?
0: Как? Ну, вот. Как где детям лазать?
1: Вот как-то... где? Вот нет деревьев.
0: Подожди, я тебя сейчас выведу во двор, и мы отметим этот праздник.
1: У вас...
0: твоим залазанием на дерево.
1: Хочешь, чтобы яблоня со мной вместе рухнула?
0: Да, кстати, там как раз и яблочки поспели.
1: Будет что еще эпично. Сегодня?
0: День фиолетово-лилового настроения. Я не знаю, что
1: фиолетово-лилового?
0: Да.
1: Это выговаривается сложно.
0: Нормально выговаривается. У меня все выговорено.
1: Ага.
0: Ладно, еще вот этот праздник тебе понравится, возможно, ты знаешь. Мне пришлось гуглить. Всемирный день кроссминтона.
1: Кого?
0: Кроссминтона. Ну, по факту, я так посмотрела, это тот же самый бадминтон. Только вот вместо валанчик там называется кросс.
1: Спасибо.
0: Ну, в общем...
1: А, это скоростной бадминтон. Он быстрый просто очень.
0: А тот не быстрый, простите.
1: Я не знаю, вот они так решили.
0: Ты тоже подгуглил. Так что будем праздновать? Полезем тебя на дерево? Закатаем в консервную банку?
1: Я даже не знаю. Она мне угрожает, любовь и я...
0: Это все день любви к себе.
1: Сейчас пойдем, мы разберемся раз на раз.
0: Полезли на дерево.

0: Твоя реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Фестиваль техношопинга в пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
5: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
7: Лучшее не краины.
8: Чё?

0: мы так впечатлились этой песней. Это, кстати, Сатья Корсак, белорусская наша певица. Я пыталась погуглить, о чем конкретно песня, но вот она рассказала, что эта песня про экзамены девятиклассников в Беларуси. Представляешь? Она ее презентовала буквально вот по этим событиям и связывает вот их.
1: Какая хорошая девочка.
0: Какая хорошая песня, да? Вот, но следующая песня у нас другая, между прочим, хотя тоже девушка там поет. Группа «Моя Мишель». Знаешь, ты такую группу?
1: Я знаю.
0: Да, вот. «Моя Мишель» и вместе с Мейксом. Песня рассказывает о расставании, крушении надежд, эмоциональном очищении через слезы и дождь. Смотри, какая разница. Там у нас прям «Выгляжу на миллион», а здесь вот человек переживает, мечется в терзаниях. Кстати, «Моя Мишель», ты знаешь, что это российская музыкальная группа из Благовещенска?
1: Не слышал я это.
0: Да, вот. Они в своем творчестве используют синти-поп и поп-рок. А вокалистка группы, основательница, автором песен является Татьяна Ткачук. Ну, все мы помним их по каверу на... «Гостей из будущего», да.
1: Вот,
0: «Зима в сердце». Ну вот, а зиму в сердце мы пережили, а теперь у нас ливень.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Тепла.
3: Да, это мы можем. Самая высокая температура 25 августа в Гомеле была в 2022 году. Плюс
2: 37. Ну, не так уж и тепло, знаете ли. Сегодня по Гомельской области обещают переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температуру воздуха днем грозятся нам тепла плюс 18 и плюс 23. Ну, то есть от плюс 18 до плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утро-стимуляторы.
1: Как ты относишься к людям, которые вечно опаздывают?
2: Я к ним отношусь.
1: Я вот тоже так думаю, что почему ты вечно опаздываешь?
2: Слушай, тут есть много объяснений на самом деле.
1: Вот! Сейчас мы выведем ее на чистую воду. Ну, рассказывай.
2: Ну, во-первых, есть предположение о том, что я, как типичный СДВГшник, очень плохо контролирую время. То есть мне кажется, что его у меня впереди много, а потом его оказывается мало.
1: Так, сразу в топку не подходит. Объясни дальше
2: еще. Очень даже подходит.
1: Что еще?
2: Мне катастрофически не везет с транспортом. Даже если я вызываю такси, оно будет ехать, вот когда надо быстрее, где-то минут 10 брындать. Закон подлости такси, знаешь, такой?
1: Тоже
2: а когда
1: нет.
2: Тебе не надо, когда ты не торопишься, оно приезжает за одну минуту, и такое же бесплатное ожидание у тебя у подъезда.
1: Не-не-не, тоже нет.
2: Вот тебе все не устраивает. Что ты за человек-то такой?
1: А тут в интернете опять же завирусился интересный случай. Два друга дружили, и один всегда опаздывал на встречи. На все, на которые мог.
2: Слушай, это как у нас с тобой, да?
1: Да, да, я про это же. Почему и меня она и зацепила. И парень говорит, а я устал ждать его. И как-то поставил встречу, что они должны были встретиться в воскресенье в 9 утра перекусить. Угу. Друг пришел к 9 утра, а второй, как всегда, опаздывал, хотя жил в 20 метрах от места встречи. Первый человек, который он минут 20 посидел, понял, что ждать бесполезно, то все равно опоздает, пошел погулять по магазину, пошел там еще куда-то. И суть в чем? Приходит парень спустя час 20 минут. Угу. Никого не находит. Начинает звонить судорожно. Где ты, что ты, куда ты, почему ты? А тот не отвечает. В итоге другого прождал 2.5 часа, после чего получил смс. А я сижу на вроде через дорогу и смотрю, как ты здесь сидишь и мечешься.
2: Ну,
1: мило
2: прикольно.
1: Проучил.
2: Ну, вот так себе проучил. Поверь мне, это ни на что не повлияет. Он просто в следующий раз заложит на опоздание не час 20, а 2.
1: Как же вас тут переучить-то всех, а?
2: Никак ты нас не переучишь. Просто это нужно... Ну, это особенности такие. Их нужно учитывать. Такой неорганизованные по времени.
1: Печально.
2: Пойдем поплачем.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугородняя, 22.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Артем.
4: Я здесь.
3: И как ты относишься к блогерам?
4: Ты же прекрасно знаешь, как я отношусь к блогерам.
3: Да, я знаю, что ты их очень любишь. Но про эту блогершу вот прям реально нашла такую информацию потрясающую. Чтобы ты понимал, блогерше 96 лет.
4: Ну, таким можно.
3: Таким можно, да. В общем, 96-летняя американская блогерша Лилиан Дарняк.
4: Или,
3: да, да. В общем, она получила официальное предупреждение от администрации дома престарелых, в котором она живет.
4: Что она творила там?
3: Она проводила вечеринки. Представляешь?
4: Бойкая бабуля.
3: Бабуля вообще огонь. Она, ну, прям рассказывает. 96 лет, ты представляешь? Она рассказывает людям, как она живет, о своей жизни, о романтических отношениях. 96 лет, ребята.
4: Нет, вот это хорошо.
3: О свиданиях, о дружбе. В ТикТоке на нее подписано более 15 миллионов человек, в Инстаграме более 4 миллионов человек. И, в общем, ну, она периодически закатывает вечеринки с подружками. К ней приходят подружки такие же очаровательные.
4: Так там же недалеко ходить.
3: Юные блогеры. Вот, и в общем, она пожаловалась, что администрация написала ей предписание, потому что в письме, вот где ей отправили, написано, что ее выселят, если она не перестанет устраивать вечеринки, потому что шум из ее комнаты мешает людям, поступают жалобы, и вообще вечеринки в заведении «Дом престарелых», я напомню, запрещены.
4: А почему запрещено? Это печально. Наоборот, было бы хорошо.
3: Вот они, кстати, пояснили, что мы поощряем желание людей общаться, но вот нельзя. Но конфликт улажен.

0: Реклама на радио.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Тюль всего за 10 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
7: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
8: Все, ты знаешь, что делать.
9: Подробнее на халва.бай и по телефону 509-99-99.
10: МТ-банк. Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Ну что, второй час у нас пролетел.
2: Да, и позвал крыло третье, хочешь сказать, так?
1: Ну, практически. Не просто пролетел, мы много чего интересного обсудили.
2: Я до сих пор под впечатлением от блогера.
1: Которой 96 лет. Не волнуйся. Она, кстати, сказала, вот когда получила это письмо, она сказала, что ко мне все равно вечером сегодня придут подружки, и мы будем сплетничать, и вообще хорошо проводить время.
2: Нет, нет, в таком возрасте такая бойкая жизнь. Завидуешь таким людям, молодцы.
1: Ты так не проводишь, если твои вечеринки не похожи на это.
2: Я тихонько в тряпочку звуку стою.
1: Андрей Баранов к нам пришел, редактор службы информации. Как у тебя с вечеринками?
3: В стиле диско.
2: Вот, да-да-да, что у тебя с ними интересного?
1: Какие вечеринки он новости пишет?
3: Иногда посещаю, иногда.
2: Это замечательно. Что по новостям?
3: Ну вот, если бабушка дожила до такого уважаемого возраста, то явно она в детстве занималась спортом, ну или хотя бы была хоть как-то приближена к здоровому образу жизни. Так, вот я к чему клоню? Сегодня Гомель может зарядиться ЗОЖем, как мы это любим, но тема сегодня карате.
1: Ого!
2: А что это карате?
1: У меня, кажется,
2: это
1: появились планы.
2: Я думал, ходить драться по улице с кем-то, так я выходить не хотел.
1: Слушай, я хочу сходить на это мероприятие, и завтра Артем с утра будет куда более покладистый.
2: Я тебе так скажу, мое кунг-фу сильнее твоего, ясно?
1: Вот так, это вот мы еще проверим. Я тебе напомню про год белорусской женщины.
2: А это не работает?
1: Нет, подождите, сложите свое кунг-фу в дальний ящик. Ну, а мы заканчиваем этот час и будем слушать в начале следующего новости.
2: Да.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. С 1 сентября трудовые пенсии в Беларуси повысят в среднем на 5%. Это предусмотрено указом, который накануне подписал глава государства Александр Лукашенко. Финансирование обеспечено в рамках средств, предусмотренных законом о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год. До 27 августа по всей Беларуси пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Профсоюзные юристы и правовые инспекторы окажут бесплатную юридическую помощь каждому обратившемуся на предприятиях и в организациях во всех регионах страны. Консультации можно получить по вопросам защиты трудовых прав, соблюдения законодательства о труде, обеспечения социально-экономических интересов работников и решения спорных ситуаций на рабочем месте. План-график проведения приема размещен на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси. В преддверии Дня знаний Советское районное отделение партии «Белая Русь» провело акцию «Белая Русь с добрым сердцем». Будущих первоклассников поздравили члены совета отделения, депутаты областного и городского советов. Они вручили ребятам портфели и подарки. Для детей организовали концерт, выступление иллюзиониста и сладкие угощения. Гомель над СОЖем, заряжайся ЗОЖем. В областном центре сегодня пройдет спортивный праздник. Мероприятие состоится на многофункциональной спортивной площадке на улице Владимирова. Начало 18:00. Главное событие – мастер-класс по карате. Опытные тренеры продемонстрируют базовые элементы, расскажут о правильной технике движений и философии единоборства. После праздника на площадке проведут работы по благоустройству. Она станет комфортнее и безопаснее. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Доброго утра еще раз всем, кто не проснулся, и тем, кто проснулся, особенно доброе утро от Артема Аникина
5: и Анны Смирновой. Вот так вот мы проводим утро каждое, всех будем, всех заставляем что-то делать. Странные мы люди.
4: Но не просто. Мы не заставляем, мы мотивируем, стимулируем. Утро-стимуляторы мы в конце концов или где?
5: Или где?
4: В смысле, или где? В студии радио Гомель ФМ. Ты заблудился, дружище.
5: Я хорош, я прекрасен, светл и прочее, прочее, прочее.
4: Ребята, записывайте, становитесь перед зеркалом и повторяйте за Артемом Аникиным. Я хорош или я хороша.
5: This is mantra.
4: Я прекрасна.
5: Да.
4: Нет, это называется, подожди, как это называется? Вот самое обаятельное и привлекательное было такое.
5: Давай, давай, как это называется, расскажи, давай.
4: Не знаю, самомотивация? Нет, как-то по-другому.
5: Мантра, женщина.
4: Нет, это какое-то чужеродное нам слово. Я требую нормальных словей.
5: Словей.
4: Да, нормальных. Главное, что нормальных. Ну, в смысле слов, ну что ты придираешься уже?
5: Словей.
4: Вот тебе бы с утра дай только поворчать. Кстати, есть же люди, которые с утра просыпаются и ворчат, ворчат,
5: есть.
4: Ворчат. Пока в них то ли кофе не зальешь, то ли шоколадку не кинешь. Ну, то ли просто можно сделать, кстати, зарядку, потому что физическая активность вызывает что?
5: Не знаю, что же она вызывает.
4: Дофамин, выработку дофамина.
5: Так.
4: Гормона, который отвечает у тебя за хорошее настроение, за радость. Ну и прочее, в общем, начало.
5: За радость.
4: Ты, по-моему, что-то другое предлагаешь.
5: Не капли.
4: Да-да, именно в каплях оно и измеряется. Я имею в виду, что должно настроение течь рекой.
5: И течет река, и бежит река.
4: Там ручей было, кстати, вот
5: у
4: популярное.
5: Тебя, может быть, и ручей.
4: Ручей?
5: А у меня река.
4: А у тебя река. Река радости от Артема Аникина должна просто бурным потоком поднять вас с постелей, взбодрить и порадовать. Не знаю, чем порадовать. Чем ты будешь радовать нас?
5: Я подумаю над этим вопросом.
4: Ну ладно, мы пойдем пока думать.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Конечно, начинается, уже и продолжается. Артем.
2: Я здесь.
1: Отлично, проверка связи выполнена. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к письмам?
2: Которые написаны руками.
1: Естественно.
2: Я их не умею читать.
1: Ты, может, и писать их не умеешь?
2: Кстати, я умею, но они написаны всегда таким почерком, что думаешь, как вообще это писалось? Там же под расческу написано все.
1: Ты переписываешься с врачами?
2: Это да, бывало.
1: Вот, а письма в бутылке, знаешь такие?
2: Да, романтика.
1: Так вот, буквально совсем недавно нашли письмо от Балтийского моря в бутылке, и оказалось, что письмо написал белорус. Балтийское море.
2: Зачем? Почему?
1: Это вообще очень интересно. В соцсетях нашли вот это письмо на острове Насыпной в Калининградском заливе. Отдыхающие, ну, просто нашли старую бутылку и послание с 1970-х годов. В общем, фотографиями поделились в соцсетях. Естественно, народ сразу подключился искать. Нашли. Основной текст прочитать можно, хотя лист бумаги со временем немножечко намок, немножечко испортился. Автор по имени Василий Платонов представляется сержантом срочной службы. Молодой человек передает привет потомкам, сетует на армейские будни, размышляет о том, что не может даже представить, каким будет сержант в 2000-х годах, каким будет его внутренний мир. И в конце он просит ответить, если он будет жив, оставляет свой домашний адрес. Жилой дом с этими данными действительно нашли, он существует в Бобруйске. Представляешь, там уже и журналисты подключились. Меньше чем за сутки вообще люди понаходили в соцсетях, это все в соцсетях, понаходили знакомых, нашли сына этого человека, на него вышли, и оказалось, что это известный белорусский игрок в настольный теннис Павел Платонов. Представляешь?
2: Я вот думаю, слушай, а как он так сохранилось долго?
1: Ну вот, надежный способ передачи данных. Капсулы времени же делают, и вот здесь. В общем, связались со спортсменом, он подтвердил, что в курсе этой истории всей, но, к сожалению, бывший сержант не хочет выступать с официальными заявлениями и очень стесняется, но обязательно передает, ему передали привет от потомков. Вот так вот, представь, какая милая история.
2: Очень милая история, на самом деле.
1: Пишите письма.

0: Ну что, послушали мы новиночку этого года, «Флипсайд». А сейчас у нас вот всеми нами, по крайней мере, девочками, нежно любимый Сережа Лазарев
1: Сережа
0: будет.
1: Сережа Лазарев!
0: Я смотрю, ты тоже любишь, да?
2: Конечно. Да, что?
0: Что? Что это было?
2: И в танец пошел сразу.
0: Кстати, да, приплясывает так, что аж кресло трясется. Но будет другая песенка. У нас будет песня «Цвета одного». Это глубокая композиция, а

0: влюбленных, написанный автором и композитором Олегом Влади. Релиз трека состоялся в декабре 2024 года. Он вошел в альбом «Я видел свет». Кстати, чтоб ты понимал, это вот не то, как ты любишь, что посидели и получилась песня. Над этим треком работали целый год.
1: Сейчас ни у кого не спроси, вот никто не пишет, я написал трек за 3 минуты, за 2 дня. Нет, все, у кого не спрашиваешь, я 20 лет работал над треком, я 40 лет работал
0: над
1: треком.
0: Подожди, ты возмущался недавно, я рассказывала про песню, стоп, которую вечером сели
1: я не
0: и написали.
1: Про то. Если это качественно, вопросов не имею. Год так год, вопрос качественный. Подай мне качество.
0: Качество, пожалуйста. Вот тебе Сережа Лазарев «Цвета одного». Подожди, но главная метафора песни строится на идее, если тебе вдруг непонятно, что когда люди искренне любят и любимы, они стараются быть единым целым со своей второй половинкой практически одного цвета. Но если что-то вмешивается извне, то все, цвет меняется.

0: Своя реклама. Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по Гомельской области и в Гомеле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Я чудом выжил сейчас.
2: Ох, друзья, вы не знаете, от чего я вас тут только что спасла. Артем Аникин нашел фильм, который он хотел рекомендовать, который, по-моему, вообще противоречит всем законам логики и разума. Это такое, я только описание прочитала, мне уже...
1: Ты где в фильмах логику-то видала, мать?
2: Видала, в хороших фильмах логика есть. Вот, например, сейчас мы уже, посовещавшись...
1: Опять же, по моей наводке, но уже это ей понравилось почему-то.
2: Потому что тут рейтинг Кинопоиска как минимум 8.1, топ-250, 46 место. Фильм создан по бестселлеру книжному, а не просто так. То есть это не вот так вот с головы выдумано. Дамочки залезли на вышку среди пустыни, удивляются. Ай-яй-яй, как так получилось?
1: Злая ведьма в эфире радио Гомель-ФМ.
2: Ну, серьезно, логика должна быть в кино. Какая-то,
1: это она про фильм «Вышка» и «Вышка 2», чтобы вы на секундочку понимали. Да. Ладно, у нас, да, «Линкольн для адвоката», 2011 года фильм.
2: Мэтью МакКонахи.
1: Мэтью МакКонахи, Марисса Томе, Райан Филипп, Джош Лукас, между прочим, тоже там присутствует. Майкл Пенья, Боб Гантон. Слушай, нормально так.
2: Да там вообще прекрасно. И давай сюжет.
1: Расскажи, давай.
2: Микки Холлер – блестящий и удачливый адвокат из Лос-Анджелеса, чей яркий имидж и образ жизни отлично дополняет его любимая машина – Линкольн. Очередное дело нападения богатого клиента Луи Руле на проститутку сначала казалось легким, и он без труда добился оправдательного приговора для подзащитного. Но вскоре Микки понимает, что его клиент скрывает правду. И пока Холлер пытается вывести Руле на чистую воду, его подставляют по-крупному. И теперь уже угроза тюремного заключения нависает над самим адвокатом. Вот это я понимаю, вот это сюжетный поворот. Вот это интрига, интерес. Вот никакого вот отсутствия
1: вот
2: логики.
1: Тебя устраивает, да, вот это?
2: Ну, это интересно, по крайней мере.
1: Если Анну Смирнову устраивает, фильм принимается не то, что вот рейтинги на поиски. Не, ребят, это все пустое. Вот Анна Смирнова, вот он. Человек на страже нашего с вами.
2: Главный кинокритик твоей сегодняшней утренней жизни.
1: Это факт, друзья. При бюджете 40 миллионов собрал более 90. Он, кстати говоря, и еще, думаю, потом, когда на DVD вышел, втройне купился. Поэтому фильм действительно хороший. 2011 год, друзья, «Линкольн для адвоката» рекомендуем.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ты вот тему затронула, послание в бутылке, да? А я нашел, что еще можно выловить.
4: Я думала, кого еще можно послать?
3: Нет, из моря. Смотри, на Мальдивских островах рыбак выловил из реки интересное.
4: Да.
3: Рассказываю. Мужчина заметил сгусток в воде, который плыл по морю на небольшой лодке. Вот он плавал, называется, да, спокойненько выловил. И обнаружил, что находка весит около 9 килограмм.
4: Ничего
3: это
4: себе.
3: Это много, да.
4: Да.
3: Он говорит, ну, что я не знаю, что это, и пошел, подал это на экспертизу, на Шри-Ланку, между прочим.
4: Угу.
3: И доказали, что это амбра.
4: Что?
3: Амбра. Которая стоит сотни тысяч долларов.
4: А, подожди, я знаю, это такой секрет китов.
3: Да, амбра – ценное вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов и используется в парфюмерии.
4: Да, это очень дорогой ингредиент, его буквально по частичкам там.
3: Именно так, за килограмм готовы платить до 40 тысяч долларов.
4: Вот это мужик клад практически выловил.
3: А он поймал 9 кг.
4: А вот это рыбалка успешная, я считаю. Артем, какие у тебя планы на выходные?
3: Я на рыбалку в море не поеду.
4: Почему?
3: Потому что это с тобой надо куда-то ехать.
4: Нет, это без меня. Я подожду тебя на берегу, честное слово.
3: Да, да, да. Слышь, а соль не надо. У тебя есть свой Дориан Грей.
4: Это не Дориан, тихо-тихо. Не путайте.
3: Суть не в том. Представляешь, как повезло парню?
4: Ну, конечно.
3: Потому что найти такие вещи архи-редко. Но бывало на Мальдивах, что находили. Правда, там 2-3 килограмма, не больше.
4: Подожди, так это надо на Мальдивы съездить сначала?
3: Да.
4: Вот, мне уже нравится этот план. Так приду мужу и скажу. Дружище, твой товарищ, твой друг.
3: Есть план подзаработать. Вот так. Начни издалека.
4: Нет, это надо... Я предлагаю на отдых на Мальдивы. Заодно, может, и порыбачишь.
3: Нет, так скажу, точно нет.
4: Нет, ну вообще, подожди, заодно порыбачишь. Вот она, мотивация для мужика.
3: Что такое? Просто есть, поехали на рыбалку. Вот так вот. Отлично, поехали. О. Собирай с Настей. Он собирается, а потом говоришь, куда уже. Не разбираться же.
4: Девочки, все записали. Рецепт от мужика.

0: Реклама на радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну что ж. Все проснулись.
2: Ну да, должны были 3 часа жить. Не зря мы тут старались, тут интересное рассказывали вам.
1: Так, старались, что у нас с тобой, смотри, синергия какая образовалась.
2: Что ты меня пугаешь-то с утра-то, а? У меня длинный еще, ты меня с утра кошмаришь уже.
1: Подожди, я тебя не кошмарила даже, не начинала.
2: А за фильм?
1: Ну, так, чуть-чуть.
2: Ага, тут такая тирада была, господа. Пора была на видео, это был полнометражный трейлер к фильму.
1: Я давно говорю, нам нужно здесь видео в прямом эфире, чтобы люди могли любоваться твоими эмоциями.
2: Что пока накрасишься, видео и закончится весь эфир.
1: Фильтры меня спасут.
2: Какие фильтры?
1: Кстати, тоже.
2: А меня не надо, я красив и так от природы.
1: Тут просто такие выражения лица почище, чем у Киллиана Мёрфи. Вот, бывают
2: иногда.
1: Без
2: этого, да.
1: Кстати, еще одно лицо добавилось в наш с тобой тандем. Андрей Баранов, редактор службы информации, пришел к нам рассказывать про новости.
2: Оказывается, лицо.
1: А что ты хочешь сказать, что это не лицо?
2: Это весь человек полноценный.
1: Да подожди, лицо есть?
2: Андрей Баранов.
3: Первое лицо, ну, я. Я, мы, ты, вы.
2: Не, ты так пошел? Ух ты! Вот, с утра-то и сразу сложно грузят, господа. Хоть кто-то помогите мне. Что это? Это что-то на филологическом началось? Какой-то батл непонятный.
1: Спасите Артема Аникина от филологического абьюза. Андрей, что у тебя интересного есть?
3: А знаешь, вот кого точно не спасет ничто, но правонарушители. Вот, казалось бы, ты скрылся от глаз правоохранителей, но они тебя все равно нашли.
1: И все правильно.
2: А сейчас вообще реально скрыться? Столько камер, столько добрых людей, которые подсказывают. Молодцы мы все.
1: Но мы все вообще молодцы. Ну, не знаю, ты можешь, если хочешь, передвигаться по канализационным люкам.
2: Я тебе что, черепашка-ниндзя?
1: Кстати, прикинь. Черепашки-ниндзя 20
2: лет. Вы это слышали? Вы это слышали? Если завтра...
3: Какой тебе цвет?
2: Вообще-то я Микеланджело. Это же очевидно и понятно. Такой же безбашенный человек... Черепаха,
1: а
2: прочее.
1: А пиццу любишь?
2: Само собой, друзья. Ну, с вами 3 часа были Анна Смирнова.
1: И Артем Аникин.
2: Всем хорошего настроения и пока-пока.
1: Пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 35 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Наиболее распространенные схемы мошенничества – покупка товаров в интернете, вишенка от имени должностных лиц, торговля на финансовых биржах и аренда жилья. В МВД напоминают, при подозрительных предложениях или звонках следует прекратить разговор и сообщить об этом в милицию по номеру 102. В Беларуси стартовал 20-й республиканский конкурс «Энергомарафон». Он продлится по нескольким номинациям. Проекты по энергосбережению, культурно-зрелищные мероприятия, художественные работы, видеоролики, плакаты, рисунки, а также номинации для педагогов и новая категория «Геймификация в энергосбережении». Отборочный этап запланирован с октября по январь. Финал состоится в марте в Гродно. На Гомельщине в связи с началом учебного года проходит акция ГАИ «Внимание, дети!». С сегодняшнего дня по 5 сентября водители обязаны двигаться днем с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Сотрудники госавтоинспекции проведут разъяснительную работу и проконтролируют соблюдение правил дорожного движения, уделив особое внимание перевозке детей. Также инспекторы обратят внимание на безопасность передвижения на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Светлогорский водитель мотоцикла проигнорировал требования ГАИ об остановке и попытался скрыться. Было начато преследование. Из соображений безопасности сотрудники милиции приняли решение прекратить погоню, чтобы не допустить аварийной ситуации. Впоследствии нарушитель, 24-летний местный житель без водительского удостоверения соответствующей категории, был установлен и задержан. В отношении мужчины составлено 8 административных материалов. Он помещен в изолятор временного содержания. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

petit fond de cette

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
0: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Моя реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
7: Gold legs and my silver rattle. Give me a kiss and I'ma give you the title. Super Walmart, supermodel, you. And I ain't talking about the bottle, nah.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Двадцать 5 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
4: Белавтомаркет.
5: Продажа авто.
4: Белавтомаркет.
5: Срочный выкуп.
4: Белавтомаркет.
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Беларусь Владислав Масюра выиграл две бронзовые медали на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. Наш штангист вошел в тройку лучших категории до 75 килограммов среди ребят не старше 15 лет. После рывка наш спортсмен был шестым, но после второго упражнения поднялся на третье место. Малую бронзу в толчке белорусу принес успешный подход на 136 килограммов, а бронзовый результат двоеборья составил 239 килограммов. Континентальный форум U15-U18 по тяжелой атлетике продлится по 27 августа. Определились все участники плей-офф второго по значимости турнира в белорусском хоккее Кубка Руслана Салея. Последнюю путевку в четвертьфинал забрала «Динамо Молодечно». В матче заключительного тура бело-голубые в серии буллитов обыграли лидера группы А «Неман» 2-1. Эта победа позволила молодечнинцам на одно очко обойти минскую юность и занять четвертое место в пуле. Вместе со столичным клубом за бортом плей-офф остались барановичский «Авиатор» и «Лида». В четвертьфинале «Динамовцы» встретятся с действующим чемпионом Беларуси жлобинским «Металлургом». Кроме того, «Неман» примет «Гомель», смоленский «Славутич» отправится в гости к Бресту, а «Витебск» сразится с солигорским «Шахтером». Матчи данной стадии пройдут 28 и 29 августа. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович победно стартовала в квалификации 4-го в сезоне турнира серии «Большого шлема». В первом раунде квалификации наша спортсменка одолела в трехсетовом поединке представительницу Швейцарии Ребекку Машарову 6-4, 3-6, 6-4. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Следующей соперницей белорусской будет американская теннисистка Джульетта Пареха. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугороднее, 22.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалась. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал, подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Голоса Беларуси. Сейчас мы...

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопоединение 1,5-3,5-6. Пожалуй, 7 карат. Кавай, ерзи, фон, плюс 7,5-6,8-9,7,7,7,8.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В центре внимания союзная повестка. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Денис Мантуров уже во Дворце независимости. С белорусской стороны в разговоре примут участие премьер-министр Александр Турчин и глава администрации президента Дмитрий Крутой. Подробности в следующих выпусках новостей. Делегация российских лесоводов в ближайшие несколько дней будет работать в Беларуси. В центре внимания коллег окажутся вопросы учета древесины и цифровизации, экологического туризма и подготовки кадров. Первая встреча состоится сегодня в стенах Минлесхоза. Министр лесного хозяйства Беларуси Сергей Ульдинович обсудит перспективные сферы взаимодействия с заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства России Вячеславом Спиренковым. 28 августа министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко проведет выездной прием граждан в Будокошелевском райисполкоме. Встреча с главой ведомства запланирована с 11 до 12 часов в кабинете номер 4. Прием посвящен вопросам, которые относятся к компетенции Министерства юстиции. Предварительная запись ведется в рабочие дни с 8 до 13 и с 14 до 17 часов. Номер для связи 8-023-36-7-91-31. Калинковичи готовятся к областным дожинкам. Город преображается. До 1 сентября в райцентре планируют завершить основной объем работ по благоустройству. Сейчас завершается ремонт социальных объектов жилого сектора, ЗАГСа и районного дома культуры. Модернизирована городская баня, установлена многофункциональная спортивная площадка. Изменится и улица Советская, ее расширят до 4 полос. Обустроят ливневую канализацию и установят новые остановочные пункты. Подготовки Калинковичи подключились предприятия разных форм собственности и местные жители. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
9: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95 29 58.

0: Время. Практически не было импортных велосипедов. Промышленность обеспечивала страну своими марками. Вспомним некоторые из них. «Орленок» – массовый и культовый цельнорамный подростковый велосипед. По строению был очень похож на велосипед «Взрослик». Втулки, каретка и профиль обода, а также количество спиц – все было такое же, как на взрослом велосипеде. «Орленок» был укомплектован аптечкой для ремонта шин, насосом и даже масленкой. Когда владелец велосипеда взрослел, аппарат передавался младшим детям. «Турист» – этот дорожно-турист. Туристический велосипед называли «Роллс-Ройсом» советской велопромышленности. Шоссейник был оснащен 4 скоростями и создан был специально для велопоходов. В заводской комплектации этого велосипеда был насос, подрамная сумка с инструментами, а некоторые экземпляры выходили с завода с фарой и динамо-машиной. Отдельного внимания заслуживал эргономичный спортивный руль по форме напоминавший бараньи рога, который был оборудован ручным тормозом.
1: Олдскулы свело.
0: «Урал» – самый неубиваемый велосипед. Он не боялся ни бездорожья, ни больших грузов. Чего только не перевозили на «Уралах». Его рама была выполнена из стальных тонкостенных электросварных труб и других надежных элементов. Благодаря этому на велосипедах чаще всего крепилось второе – пассажирское сиденье. Даже подросток мог ездить на «Урале», ловко просунув ногу под рамой. Эти велосипеды были и остаются в особом почете у дачников, благодаря своей универсальности и выносливости. «Кама» – один из самых популярных велосипедов среди школьников. Кама считался очень практичным велосипедом благодаря своей раздвижной конструкции. Он мог расти вместе с хозяином. Этот велосипед тюнинговали подручными материалами. На руль и раму надевали шланги от противогазов, рама обматывалась изолентой различных цветов, а на колеса вставлялись трещотки из картона. Ну и, конечно же, цветная бахрома на сиденье и ручках. Она присутствовала только у самых модных велосипедистов. Чтобы получить в подарок заветную каму, советскому ребенку нужно было, ох, как хорошо учиться. Ну что, олдскулы свело?
1: Не тормози! Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готовь из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Да лучше. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 25 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
0: Техно-джунгли.
1: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову. Награждение состоялось во время встречи главы белорусского государства с первым вице-премьером России во Дворце Независимости. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Александр Лукашенко в беседе с Денисом Мантуровым подчеркнул особую ценность партнерства с Россией. Глава государства заявил, что Минск не уклоняется от обсуждения любых вопросов и открыто подтверждает готовность к сотрудничеству. По словам белорусского лидера, курс на сближение с Россией был определен еще несколько десятилетий назад и остается неизменным. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь и впредь будет последовательно придерживаться выбранного направления взаимодействия. Белорусский металлургический завод стабильно работает с положительной рентабельностью и формирует портфель заказов. Главный акцент – новые виды продукции. На предприятие поступает все больше запросов на позиции, которые раньше БМЗ не выпускал. Техническое управление уже работает над расширением ассортимента. Также завод создает возможности для карьерного роста молодых специалистов. Им помогают наставники и предоставляют жилье в общежитии. В Гомельскую область прибыли на службу молодые милиционеры, выпускники колледжа МВД. В УВД Гомельского облсполкома прошла официальная встреча, где с новичками лично познакомился начальник отдела кадров подполковник милиции Юрий Цыкунов. Каждому сотруднику вручили персональный наказ с пожеланиями верности долгу и профессиональных успехов, а также обсудили вопросы дисциплины и обустройства быта. Для помощи в адаптации старший лейтенант милиции Марина Курашова провела для новичков специальный тренинг. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
2: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».
8: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pill.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Погружаемся и вырываемся в этот день вместе с Гомель FM. С вами Олеся Василькова. Это значит, что в ближайшие 3 часа буду вам что-нибудь рассказывать и делиться своим позитивом. Сегодня у меня настроение хорошее. Я надеюсь, что оно всегда передается моим слушателям. Я уверена, что так и есть. 25 августа на календаре. Не буду говорить о том, что осталась последняя неделя лета. А нет, уже сказала все. Поэтому наслаждаемся этими теплыми денечками. А теперь о музыке. Впереди Тедди Свимс, Not Your Man.

0: приглашают в рай Дима Билана и Милош Бикович. Еще в конце часа послушаем Тейлор Свифт «Опалайт». И Люся Чеботина обещает, что сделает все, как ты хочешь.
1: Только мне скажи, будет все так, как ты хочешь. И в книгах заменю на эмоджи все точки.
0: Но совсем скоро не пропускаем гороскоп за минуту. Расскажу, что там звезды вам советуют. И наш номер Вайбера, напомню, +375 29 34 11 34 8.

0: минуту.
1: Ну что, рассказываю советы звезд на сегодняшний день. Овны, сегодня важна точность. Проверяйте каждую деталь. Телец, день подарит уют и спокойствие. Насладитесь этим моментом. Близнецы, разговор прояснит недоразумение. Говорите прямо. Я всегда так и делаю, между прочим. Раки, ваша забота сегодня особенно важна для близких. Львы, уверенность привлечет поддержку. Действуйте открыто. Девы, порядок поможет сосредоточиться на чем-то важном. Весы, не соглашайтесь на то, что вам не подходит. Скорпионы, день благоприятен для глубоких размышлений. Стрельцы, ваша энергия заразительна, поэтому делимся сегодня ей со всеми. Козероги, маленькие шаги приведут к цели, поэтому не торопимся. Водолеи, чуткость поможет понять других без слов. И рыбы, идеи родятся легко сегодня, поэтому не упускаем такой классный момент. Это был гороскоп на сегодня, 25 августа.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 001.

канал Гомель, нижнее подчеркивание FM у нас существует. Подписывайтесь туда, там всякие интересные новости выкладываем периодически. Почему периодически? Каждый день, конечно же. И номер Вайбера, напомню, плюс 375-29-34-11-34-8. Это все для ваших приветов. Ну а для вас Федук и Джонни. Лето!

0: нас рекламируются все.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп. Куб и выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель. Междугороднее 22.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Я нашла тут такую новость. В российских школах вместо звонков будут включать музыку. Как вам такое? С 1 сентября обычные школьные звонки заменят музыкой во всех регионах страны. Я не знаю, правда это, конечно, или нет, но, как говорится, за что купила, зато и продаю. Ученики будут слышать песни о школе, учебе, дружбе и новых открытиях. Например, там, дважды 2-4, учат в школе, и все в таком духе. Как вам такая идея? По мне, так лучше пусть звонок играет, чем эти песни.

0: знаете, вот все мы за лето набираем лишние килограммы. Ну почему все, ладно, буду говорить за себя и за многих моих знакомых. Но вот звезды, между прочим, не исключение. Филипп Киркоров тоже откровенно признался, что летний отпуск принес ему не только яркие эмоции, но и неприятные последствия для фигуры. Почему неприятные? Я не считаю их неприятными. Сейчас спортзал, и все нормально, все наладится. Я так хорошо отдохнул, что набрал пару лишних килограммов. На концерте в Сочи с трудом застегнулся в концертный костюм, а новый не привез. Понял, что это беда, поэтому все, опять садимся на диету, спорт и все дела. Я поддерживаю в этом полностью. Сентябрь начинается, все, снова беремся за себя.
1: Музыка твоей страны.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.by или по телефону 629-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Беларусь считает за честь сотрудничать с Россией. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Также глава белорусского государства заявил о том, что планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. На полях Гомельщины убирают кукурузу на силос. Из-за жары кормовая культура созрела чуть раньше, поэтому фундамент для животноводства формируется ускоренными темпами. Для южных районов кукуруза является высокорентабельной и стратегической культурой. Для нашего региона это основа кормовой базы. В общем объеме травянистых кормов доля кукурузы достигает почти 60%. Молодые специалисты обустраиваются на первых рабочих местах. Государственная поддержка, арендное жилье, финансовые бонусы и опытные наставники – это помогает молодежи быстро адаптироваться. Все условия для комфортного старта есть и в районах. В этом году Гомельская областная детская клиническая больница приняла 27 молодых специалистов. Профсоюзный комитет взял под опеку каждого – от компенсации средств за аренду жилья до реализации молодежных инициатив. Еще одна информация напоследок. Попытки ИИ обмануть человека не являются началом восстания машин, а представляют собой стресс-тест для современных систем безопасности. Об этом заявили эксперты в области цифровых технологий. Ранее в докладе Британского института безопасности ИИ сообщалось, что эти модели пытались обмануть разработчиков, притворившись людьми. Так они создали несколько поддельных учетных записей, попытались внедрить вредоносный код в ПО и получить одобрение на эти действия от людей-программистов. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Всем привет-привет, кто только что подключился на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова, я ведущая дневного эфира. Буду вам рассказывать что-нибудь интересненькое. В этом часе у нас мировое время, как обычно. Те, кто слушает каждый день, знают уже, что тут происходит. Прогноз погоды расскажу в середине часа. Ну и, конечно, будет много музыки. Например, впереди у нас Сиа и Дэвид Гетта «Beautiful People».

чаще. В этом часе Робин Шульц, Оливер Три, Miss You. И не стесняемся, пишем приветики на наш Вайбер. Хотя, почему стесняемся? Может, вы не стесняетесь? Может, просто забыли номер Вайбера? Я напомню. +375 29 34 11 34 8. Пишите с удовольствием. Буду передавать всем приветики.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: время.
1: Мировое время на Гумере ФМ. С вами Олеся Василькова. Жительница Саратова выдала себя за многодетную мать. Представляете себе? Сейчас расскажу, как все это было. 55-летняя женщина захотела погасить ипотечный кредит за счет господдержки, которая предназначена для семей с детьми. Для этого она изготовила поддельное свидетельство о рождении троих детей, которых у нее вообще не было, и предоставила документы в банк. Ну а кредитная организация провела проверку и перечислила 450 тысяч рублей. Это средства вошли напрямую застройщику и в счет погашения долга клиентки. Ну а потом этот факт, конечно, вскрылся, и в отношении женщины возбудили уголовное дело. Ну а в суде она уже полностью признала свою вину. Вот так, видите, обман всегда раскрывается, не врем поэтому. Ну а в Саратове сейчас 14 часов 34 минуты. А в парламент Новой Зеландии внесут законопроект, который запрещает детям младше 16 лет пользоваться соцсетями, потому что их в соцсетях обяжут проверять возраст пользователей. И делать это предполагается с помощью данных учетных записей, технологий распознавания лиц даже и цифровых документов. Ну а правительство говорит, что соцсети вообще подвергают несовершеннолетних воздействию вредного контента и оказывают на них давление, с которым они просто не могут справиться. Ну а это приводит к негативному воздействию на семейную жизнь, психическое здоровье, сон и образование. Но пока что неизвестно, получит ли этот законопроект достаточную поддержку. Ну, кстати, идея, мне кажется, очень даже неплохая. Ну, а в Новой Зеландии сейчас 22 часа 35 минут. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: У нас рекламируются все.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Поговорим про имена. Вот, например, имя Иван за последние 15 лет показало впечатляющую динамику в Германии, представьте себе, и попало в число 200 наиболее востребованных имен для мальчиков. В немецкий топ-500 в подборке присутствует, кстати, много мужских имен, которые распространены у нас. Например, Антон вообще располагается на 14-й позиции, представьте себе. Но еще на высоких позициях в рейтинге занимают другие имена. Александр, Валентин, Максим, Артур и Константин. Представьте, я даже не знала, честно говоря, что в Германии так часто называют детей нашими именами. Но это, кстати, классно.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: час завершается. Это значит, что Анна Смирнова уже буквально прилетела, припорхала сюда, в студию, чтобы поделиться с нами новостями, надеюсь, хорошими.
1: Я тоже надеюсь, что новости хорошие.
0: Надеюсь.
1: Так как мы продолжаем вчерашний батл, да?
0: Давай.
1: Ну, мы послушаем президента. Естественно, сегодня он встречается с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Вот, я еще вам об этом расскажу. Расскажу, когда будет открытие международного фестиваля хореографического искусства «Гомель будет танцевать».
0: Вау!
1: Да. Ну и, конечно, закончим астрологическими новостями. Астрономическими, наверное, да. Астрономическими все-таки. Это вот твой гороскоп за минуту меня все смущает, понимаешь?
0: Почему это смущает? Он тебя вдохновил, наоборот, на такие новости. Да.
1: В общем, порассуждаем о черных звездах. Где
0: Хорошо.
1: Же они находятся?
0: Хорошо, договорились. Слушаем новости с Аней Смирновой. Я, Олеся Василькова, не прощаюсь. Услышимся в следующем часе.

0: Family. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым. Глава государства рассказал о курсе, которого придерживается Беларусь, и скорых переговорах с президентом России.
4: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе. Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно. Несколько десятков лет тому назад и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
3: К новостям региона. Открытие 12-го международного фестиваля хореографического искусства в Гомеле состоится 11 сентября в 20:30 на стадионе «Центральный». Главные гости вечера – знаменитый ансамбль «Березка» из России, известный своим уникальным плывущим шагом. Также на сцене выступит Анна Трубецкая, ансамбль «Белые росы», театр танца «Фантазия» из Бреста и группа «Аура». Еще одна информация напоследок. Недавно открытые черные звезды находятся внутри сверхкомпактных галактик. Об этом написали в научном журнале Nature Astronomy. Черные звезды и другие объекты этого класса находятся в центре рекордно компактных галактик. Они сопоставимы по размерам с крупными звездными скоплениями в Млечном пути, но при этом содержат в себе огромное число звезд, чья общая масса превышает солнечную более чем в миллиард раз. Это говорит в пользу того, что эти объекты действительно являются галактиками, а не одиночными сверхмассивными черными дырами. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Привет, моя меланхолия. Ну, а я хочу сказать, пока, моя меланхолия. Никаких меланхоличных настроений нам не нужно. Это Александра Воробьева открыла этот час. Ну, и я, Олеся Василькова, тоже открываю этот час. Впереди у нас часть русских треков. Я его очень люблю. И давайте узнаем, что будет впереди. А будет 100 сердец от Юлианы Карауловой очень скоро.

тобой замедляется время. Прекрасный трек от группы «Градусы». Любовь как спецэффект. Мото об этом расскажет нам. А еще в этом часе Иракли «Солнце внутри». Все правильно и снаружи, и внутри сейчас.

А прямо сейчас на Гомеле ФМ Чебанов с треком «Химия». Прекрасное состояние, между прочим, я так считаю. Ну и наш номер Вайбера плюс 375 29 34 11 34 8. Это все для ваших приветов.

хорошие рекомендации от группы «Руки вверх», в частности, от Сергея Жукова. Сиять нужно всегда, девочки. Хотя почему девочки? Мальчикам, наверное, тоже. Но девочкам как будто бы нужнее, да? Ну а далее у нас в эфире Юлианна Караулова с треком «100 сердец». Нравится мне этот трек, поэтому делаем громче.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Музыка твоей страны.

новиночках вот Ева Польная и Ева Власова записали диалог поколений, который называется «Ева, Ева». Вот так все просто. Этих певиц объединяет не только имя, они обе отличаются особой женской энергетикой, музыкальной интуицией и уникальной подачей. Ну, тут сложно не согласиться, особенно это касается Евы Польной. Мне, например, очень она импонирует. Одна Ева поет о попытке исцелиться, а вторая о том, как жить с тем, что уже зажило, но оставило след. Два голоса, две перспективы, которые объединены одной историей. Надеюсь, скоро на волнах Гомель FM, но пока у нас градусы на ресницах.

0: реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: У нас рекламируются все.
5: И поется обо всем. Солнце внутри от Ираклия прямо сейчас. У нас солнышко еще на улице есть, но совсем скоро осень. Но не расстраиваемся. И правда, самое важное, чтобы солнце было у нас внутри. Желаю вам именно этого состояния всегда-всегда.

0: Реклама на радио.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Ветики, предлагаю вам писать на наш Вайбер плюс 375-29-34-11-34-8. И еще у нас есть телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Всех туда приглашаем. Далее у нас в эфире моя Мишель «Облака».

зал, с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ну что ж, эфир завершается прекрасным голосом Анны Смирновой. Точнее, он в следующем часе будет, да. Ну и в этом заодно. Что нам расскажешь?
1: Не менее прекрасному голосу Олеси Васильковой.
0: Ой, ну все, обменялись любезностями.
1: Да, да. Главное, так проигнорировали у нас певца, да?
0: А, ну что, мы попозже о нем.
1: Да. Продолжим мы слушать о подробностях встречи президента нашего с первым зампредседателя правительства Российской Федерации. Расскажу о том, что стартовали ежегодные сезонные работы по очистке акватории нашей любимой реки Сож.
0: Так.
1: Ну и, кстати, представляешь, ученые выявили новую, не новую, точнее, просто выявили сенсорную систему у птиц, которая защищает их биокомпас от магнитных бурь.
0: У меня только вопрос, где ты все это находишь?
1: Нет, тебя не волнует, почему у птиц есть то, что защищает их от магнитных бурь,
0: а у нас нет? Меня волнует, где ты все это находишь, вот что. Ладно, хорошо, слушаем интересные, важные новости с Анной Смирновой. Ну а я, Олеся Василькова, прощаюсь с вами, услышимся завтра. Всем хорошего дня.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Запоминай, 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым. В ходе беседы речь шла о достижениях промышленной политики союзного государства.
5: Александр Владимирович, вам огромный привет и наилучшие пожелания от Владимира Владимировича, от Михаила Владимировича. И вы только что сказали о том, как развиваются наши и торговые отношения, в том числе. Я хочу заметить, что 65% по результатам прошлого года составила именно промышленная продукция в поставках в двусторонних. Поэтому это действительно является основой, как вы сказали, любой экономики. И самое здесь важное, наверное, что нужно отметить, что не только торговля является основой сегодня, но именно и тесные кооперационные связи, которые мы провязали на протяжении последних лет, в том числе и нормативной базой, и не только в рамках союзного государства, но и Евразийское экономическое объединение тоже дает определенный сегодня такой стимул развития, в том числе за счет средств, которые поступают в виде пошлин и направляются потом на субсидирование, компенсации процентных ставок по кредитам на совместные проекты.
4: К новостям региона. Ежегодные сезонные работки по очистке акватории реки Соша с избыточной водной растительности начались сегодня в Гомеле. Специалисты предприятия «Красная гвоздика» задействовали мини-земснаряд «Нептун-4». Маршрут очистки начался от автомобильного моста и продвигался по направлению к пешеходному мосту вдоль набережной со стороны дворцово-паркового ансамбля. Плавсредство собирает растительность из воды и перемещает ее на берег, после чего к делу подключается трактор с ковшом. Вся собранная речная трава будет вывезена с набережной и отправится на дальнейшую утилизацию. Еще одна информация напоследок. Выявлена сенсорная система у птиц, защищающая их биокомпас от магнитных бурь. Об этом сообщили в пресс-службе Российского научного фонда. Также птицы не просто умеют ориентироваться по магнитному полю Земли, но и вырабатывают магнитную карту местности. Она помогает им найти дорогу при перелете даже в тех случаях, когда орнитологи перевозят пернатых в незнакомую им местность. При этом оказалось, что высокочастотные магнитные возмущения, которые возникают во время гроз и вспышек на Солнце, сбивают птиц с ориентира. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Опять вставать?
9: Куда?
10: Зачем?
9: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
12: Тяжело просыпаетесь?
13: Да еще 5 минут. Еще.
14: Вам помогут утростимуляторы.
15: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM.
16: Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС. У микрофона Анатолий Дичковский. За минувшие сутки в области зарегистрировано 4 пожара. Предположительно, по электрическим причинам произошел пожар легкового автомобиля в Рогачеве и в квартире многоэтажного жилого дома в Гомеле. Также вероятно из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств в Чечерском районе горела хозяйственная постройка. Не обошлось без трагических пожаров. В Светлогорске на пожаре жилого дома спасатели обнаружили погибшую собственницу дома и ее сына. Причина происшествия устанавливается. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки, не эксплуатируйте неисправные электроприборы и печное отопление. Замените ветхую электропроводку. Берегите себя и своих близких.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Двадцать 6 августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Беларусь Владислав Масюра выиграл две бронзовые медали на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. Наш штангист вошел в тройку лучших категории до 75 килограммов среди ребят не старше 15 лет. После рывка наш спортсмен был шестым, но после второго упражнения поднялся на третье место. Малую бронзу в толчке белорусу принес успешный подход на 136 килограммов, а бронзовый результат двоеборья составил 239 килограммов. Континентальный форум U15-U18 по тяжелой атлетике продлится по 27 августа. Определились все участники плей-офф второго по значимости турнира в белорусском хоккее Кубка Руслана Салея. Последнюю путевку в четвертьфинал забрала «Динамо Молодечно». В матче заключительного тура бело-голубые в серии буллитов обыграли лидера группы А «Неман» 2-1. Эта победа позволила молодечнинцам на одно очко обойти минскую «Юность» и занять четвертое место в пуле. Вместе со столичным клубом за бортом плей-офф остались барановичский «Авиатор» и «Лида». В четвертьфинале «Динамовцы» встретятся с действующим чемпионом Беларуси жлобинским «Металлургом». Кроме того, «Неман» примет «Гомель», смоленский «Славутич» отправится в гости к Бресту, «Витебск» сразится с солигорским «Шахтером». Матчи данной стадии пройдут 28 и 29 августа. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович победно стартовала в квалификации 4-го в сезоне турнира серии «Большого шлема». В первом раунде квалификации наша спортсменка одолела в трехсетовом поединке представительницу Швейцарии Ребекку Машарову 6-4, 3-6, 6-4. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Следующей соперницей белорусской будет американская теннисистка Джульетта Пареха. На этом у меня все. С новостями спорта ознакомил Андрей Баранов.
3: Голоса Беларуси.

0: категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техноджунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг – «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережение, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы двух пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На Всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Here's my key, philosophy.

0: познакомили. 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Беларусь считает за честь сотрудничать с Россией. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Также глава белорусского государства заявил о том, что планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. На полях Гомельщины убирают кукурузу на силос. Из-за жары кормовая культура созрела чуть раньше, поэтому фундамент для животноводства формируется ускоренными темпами. Для южных районов кукуруза является высокорентабельной и стратегической культурой. Для нашего региона это основа кормовой базы. В общем объеме травянистых кормов доля кукурузы достигает почти 60%. Молодые специалисты обустраиваются на первых рабочих местах. Государственная поддержка, арендное жилье, финансовые бонусы и опытные наставники – это помогает молодежи быстро адаптироваться. Все условия для комфортного старта есть и в районах. В этом году Гомельская областная детская клиническая больница приняла 27 молодых специалистов. Профсоюзный комитет взял под опеку каждого – от компенсации средств за аренду жилья до реализации молодежных инициатив. Еще одна информация напоследок. Попытки ИИ обмануть человека не являются началом восстания машин, а представляют собой стресс-тест для современных систем безопасности. Об этом заявили эксперты в области цифровых технологий. Ранее в докладе Британского института безопасности ИИ сообщалось, что эти модели пытались обмануть разработчиков, притворившись людьми. Так они создали несколько поддельных учетных записей, попытались внедрить вредоносный код в ПО и получить одобрение на эти действия от людей-программистов. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
4: Слушай парад планеты с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ. На часах 16:07. У микрофона Аня Мишина. Вторник — это как понедельник, который притворился, что он чуть лучше. Ну, на мой взгляд, так оно и есть. Выходные еще далеко, бинокль нам не поможет. Но главное, что понедельник уже позади. Будем оптимистами в доску. А давайте мы докажем, что вечер вторника создан не для тоски, а для хорошей музыки и легкого безумия, только легкого. И только на Гомеле ФМ. А теперь о музыке этого часа. А вот какой может быть атмосфера в финале после крутой вечеринки, узнаем от Медузы. Don't wanna go home. О влюбленности и сильном влечении послушаем Боба Синклара «I can wait». Катя Оушенс поет о том, что не нужно ждать героя, а внимательно посмотреть на себя в зеркало в треке «Герой». Эмоциональную балладу услышим от Алекса Уоррена «Пэссенджер».

0: иногда для того, чтобы найти настоящую любовь, необходимо обновиться изнутри, как советует Лукас и Стив в треке «Oh My Lord». Продолжает наш вечер Заян. Трек о разбитом сердце «Dear for me», но зато как звучит.
1: Why the fuck would you say that to me?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Гучание краины.

Только что Никита Камаде пела своей главной и единственной «My Love». Но у британца Гарри Стайлз на этот счет совсем другие новости. Он утверждает, что все его друзья прямо сейчас поголовно влюбляются в американок. Давайте проверим, чем же они так популярны. American Girls прямо сейчас на Гомель FM.

ребят, добро пожаловать в новые истории. Как вы думаете, люди, которые страдают герпетофобией, это боязнь змей и прочих, так вот, для них есть разница, уж это или питон? Следующая история.

0: Дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону +375 44 72 72.

0: Завтра, 26 августа, по области в Гомеле переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-24 градуса. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: «Белавтомаркет».
3: Продажа авто.
2: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
2: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

Оказывается, правила безопасности есть везде. Не только в школе, в садике или во дворе. И это правильно. Рано утром сотрудник одной из горных хижин на горе Фудзи, в Японии это, во время обхода заметил 7-летнего мальчика. Возник вопрос, почему ребенок один? Оказалось, что его бросил отец. Ну, может быть, не бросил, оставил. 48-летний мужчина решил совершить восхождение на гору в компании двух сыновей. Но на высоте 2000 метров младший сынишка слишком устал. Папа со старшим сыном продолжили поход, а младшему сказал сидеть и ждать их возвращения. У ребенка была с собой бутылочка с напитком и закуска. Отцу, конечно, позвонили и сказали вернуться. Ну, хочется верить, что в будущем папа пересмотрит свое отношение к обязанностям как родителя. Хотя, по идее, если ребенок не плакал с водой, едой, тем более сам не против, и есть смотрители на горе за порядком, почему бы и не продолжить восхождение папе, если там, конечно, безопасно для ребенка остаться одному. А вообще-то лучше детей все-таки от них не оставлять. Лучшее не краины.

друзья, Анна Немченко на связи. Я тут заглянула в свой тревел-список мысленно. Москва, Питер, Сочи, Дубай. Города меняются, чемоданы не закрываются, а километры между нами только растут. Ну, если вы сейчас тоже сидите и мечтаете на вокзале, и застряли в пробке в центре мегаполиса, или просто ждете рейса в свой город мечты, возможно, у меня для вас отличный саундтрек. Боб Синклер как бы намекает всему миру: ради настоящих эмоций и крутых путешествий можно и подождать. I can wait. Прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 16:52. Микрофон Ани Мишна. Первый час как секунда, но это еще не все. Итак, заметка. В детстве я мечтал о суперспособностях. Мечта сбылась. Теперь я чувствую магнитные бури, ливни и любые капризы погоды. Вот как бы это смешно ни звучало, но есть же люди, которым на самом деле плохо вот в такую погоду. Друзья, а какие у вас были мечты в детстве? Или, возможно, вы тоже обладаете какой-то суперской способностью? Напишите нам, обсудим и порассуждаем.

0: На часах 16.57. Ирина Гладченко готова вещать новое.
1: Всем передает привет. Подготовила для вас выпуск новостей свежайших. Значит, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Об этом я вам расскажу. А также хочу отметить, что число электромобилей в Беларуси выросло на 15 тысяч в этом году. И назову вам, сообщу такую информацию, что в Беларуси назвали птицу 2027 года. И кто же это, узнаете.
0: Интрига. Интересно, да. Кстати, иногда для того, чтобы найти настоящую любовь, необходимо обновиться изнутри. Ты знала?
1: Наверное, да.
0: Нам так советуют Лукас и Стив. Да, прямо сейчас послушаем треки «Oh, my Lord».

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». В студии Ирина Глащенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Глава государства подчеркнул, что наша страна уже давно определила курс на сотрудничество с Россией и свято его придерживаться, считая это за честь. Поэтому он призвал не переживать по поводу поддержки со стороны России и соответствующей экономической политики. При этом отметил, что речь не только о сфере промышленности. Число электромобилей в Беларуси выросло на 15 тысяч в этом году. Министр энергетики Денис Мороз отметил, что развитие электротранспорта дает не только дополнительный комфорт передвижения, снижает шумовую и экономическую нагрузку, но и позволяет увеличить суммарный экономический эффект. Сокращается потребление топлива, а значит, уменьшается валютная нагрузка на экономику. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 31-м километре автодороги подъезд от трассы границы России Гомель-Кобрин. Скоростное ограничение для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов 90 км в час, а водителей грузового 70 км в час. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. В Беларуси назвали птицу 2027 года. Участники могли голосовать на онлайн-площадках за одного из четырех кандидатов. Всего было получено более 4000 голосов. С большим отрывом победила золотистая щурка. Она собрала более 2000 голосов и в следующем году займет высшую ступень пьедестала вместо черного аиста. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.06, вы на Гомеле ФМ, Аня Мишина у микрофона. Ну, друзья, как всегда, тема беседы вас ждет в Телеграме Гомель нижнее подчеркивание ФМ. Звучит она сегодня так. Что для вас сложнее? Принять важное, жизненно важное решение или выбрать, что посмотреть вечером под вкусный ужин, пока он не остыл? Пишите ваши варианты. Кстати, ребят, напишите фильмы, которые я по вашим рекомендациям посоветую всем слушателям. Посмотрим, какие у вас вкусы. Наверняка они безупречные. Жду ваши варианты. А вечерний эфир продолжается, и в этом часть послушаем. Даже когда вокруг хаос, музыка в стиле Майли Сайрус всегда добавит ярких красок. Трек «End of a World». Послушаем трек о страсти, свободе и скорости от Деми Ловато «Fast». А вот классическую тему кризиса в любви и как ее пережить послушаем от Кельвина Харриса в треке «Miracle». А утверждение о том, что любовь — это океан, который изучен всего лишь на 5%, послушаем от Дёзи. Но не разделить нам то, что останется целым. Любовь — океан, изучена на 5%. А продолжает наш вечер Даниэль Перцев с треком «Безумная дикая ночь», где все про клубную атмосферу, мимолетное влечение и чувство свободы.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ну что, друзья, когда заветный паспорт с красивой цифрой уже в руках, тут главное не потерять бдительность. Ночной клуб открыт, мама больше не контролирует время прихода домой. Главное не зайти слишком далеко и уметь распознавать ложь и опасность. Ведь главный герой следующего трека — это настоящий охотник за наивным блеском в глазах. Tame Impala и трек «Дракула» прямо сейчас.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

Очередная заметка. Вот и настал тот возраст, когда пойти кимарнуть на полчасика нужно уже не вашему дедушке, а вам. Хотя я с этим поспорю. Получасовой сон в любом возрасте полезен, особенно на работе в обеденное время. Но мед для меня — это как будто ты делишь день на две части. Нет, я не сплю на работе, подпеваю вместе с вами наши любимые треки, все как положено. Но если бы такая возможность была, то точно ее бы не упустила. Ребят, а вы позволяете себе короткий сон днем? Признавайтесь.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Завтра, 26 августа, по области и в Гомеле переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-24 градуса. Информация о погоде предоставлена.

0: Кострина обласним гідрометеоцентром.
1: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
2: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: У нас рекламируются все.
1: Samsung фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп. Куб и выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель. Междугороднее 22.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Chainsmokers и трек Echo — это история о чувствах, которые возвращаются к нам громким эхо. Но грустить долго мы не будем. Меняем локацию. Давайте добавим этому эхо мощного клубного оттенка и ярких софитов. Filatov and Keras и трек «Включи музыку» — это не только название трека, а навигатор вашего настроения, конечно.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Худшая не краина.

Нашлась в интернете такая заметка, что пластиковая бутылка и некоторые футболки сделаны из одного и того же сырья. Представляете? Давайте разбираться. Я, конечно, загуглила, и дам, это правда. В состав ткани иногда входит такой синтетический материал, как полиэстер. И из этого же материала делают бутылки. Название немного иное, если углубиться в химию, но мы не будем. Сейчас не об этом. А ведь раньше, очень еще раньше, носили одежду из натуральных тканей. Видимо, поэтому и баня была раз в неделю. Вот, ну, мода, цветовая гамма и ее разнообразие делают, конечно, свое дело. Что ж поделать? Самое главное, что есть выбор. Вот это главное, наверное, так. Да, безусловно, белорусская одежда из хлопка и льна стоит недешево, но зато гарантия качества, долгой носки, а самое главное – здоровье. А выбор каждый делает сам.

0: Вечер на Гулере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

На часах 17.51 вы на Гомеле ФМ, Аня Мишина по-прежнему с вами. Оказывается, многие вещи и системы, которыми мы пользуемся каждый день, были созданы женщинами, чья работа часто оставалась незамеченной. Современную гладильную доску придумала Сара Бун, а водонагреватель Ида Форбс. А вот знаменитый стеклоочиститель придумала Мэри Андерсон. Да. И даже написано, что систему газового отопления изобрела Элис Паркер. Женщина. Удивительно, но факт. Но этот рассказ был бы неполным без искренней благодарности нашим мужчинам. Ведь за каждым тяжелым, великим шагом человечества стояли мужчины. Выдержка и готовность рисковать. Поэтому не будем забирать все медали себе. Вежливо и по праву уступаем место нашим мужчинам.

0: На часах 17:57, второй час тоже пробежал быстро, для меня время вообще бежит. Со скоростью света, да.
1: И снова здравствуйте всем передаю, Ирина Гладченко.
0: Ждем свежайшие новости.
1: Да, значит, все знают, что скоро 1 сентября прям наближается. Расскажу, что же изменится в организации школьного питания. И также в Гомеле у нас открылась одна выставка, о ней немножко поподробнее, куда же можно прийти, что посмотреть.
0: Да, ребят, пока не прощаюсь, чуть позже вот Ирочка нам расскажет подробнее. Я не прощаюсь с вами, совсем скоро услышимся. А пока окунемся в трек романтики, любви и герои, которые делятся своим счастьем. С тобой, Ира, поделиться?
1: Да.
0: Катя Газетина и трек «Лови на волнах FM».

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ об основании официальных геральдичных символов Министерства жилищно-коммунальной господарки. Документом предусматривается учреждение эмблемы и флага Министерства жилищно-коммунального хозяйства, утверждение положения об этих геральдических символах, а также их описаний и изображений. В Беларуси КНДР определили приоритетные мероприятия по развитию двустороннего сотрудничества. О их реализации шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с чрезвычайным полномочным послом КНДР в Беларуси Чи Гён Сум. Стороны определили совместное мероприятие, которое планируется реализовать до конца текущего года. Около 2600 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Стоит отметить, что с 1 сентября изменится порядок в организации школьного питания. При одноразовом будет обязательно предоставляться второй завтрак, а для учащихся во вторую смену – полдник. А денежные нормы на питание увеличатся на 5%. В Музее истории города Гомеля начала работу выставка работ участниц клуба «Акварель» Центра соцобслуживания населения Советского района. В экспозиции представлено 55 произведений. Здесь собраны пейзажи, натюрморты и зарисовки повседневной жизни. Авторы работают преимущественно акварелью, но используют другие материалы – акрил и восковые мелки. Выставка продлится до 20 сентября. Музей принимает посетителей со вторника по воскресенье с 10 до 19.00. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять вставать?
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле ФМ, на часах 18.07, с вами на связи Аня Мишина. Ребят, в этом часе открывается рубрика «Лови привет», поэтому смело пишите приветы друзьям, бросайте новости, фотки, где были, что делали, нам интересно о вас все. Отправляйте голосовое, также а мы включим рубрика в Телеграме «Гомель нижнее подчеркивание ФМ». И, кстати, напомню, что жду от вас в комментариях фильмы, которые я по вашим рекомендациям посоветую всем слушателям. А сейчас о музыке этого часа. Как этот день. Насколько сложно стереть память, где остались самое дорогое, узнаем от Егора Крида в треке «Дым». Так не хочется.

Легкий гипноз и хорошее настроение нам точно не помешают. А Джоэла Кори «Whisper». Лето, зной, свобода и скорость – все это в ягодном миксе от Тани Терешиной «Такси Черника».

чувствах и душевной глубокой привязанности послушаем Полину Гагарину в треке «Родной». Продолжает наш вечер Дагни и трек «Рейн» о том, что нужно вовремя распознать ложь и полностью от нее избавиться. И будет всем счастье!

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
4: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.
6: Музыка твоей страны.

Только что нам посоветовали, что хватит страдать и киснуть, но если ваш внутренний скромный человек все-таки побеждает, а в голове до сих пор мысли о бывшей, что ж, послушаем трек Егора Крида «Дым». Окунемся вместе в приятные ноты меланхолии.

0: Твоя реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Интересно, я одна этого не знала. Оказывается, написано, что большинство людей купили колонку Алису из-за музыки. И лишь единицы знают следующие функции. Итак, если сказать «Алиса, включи охрану», то пока вас нет дома, колонка становится мини-сигнализацией. А если сказать «Алиса, найди мой телефон», то смартфон находится очень быстро, там, за 3 секунды. Представляете? А сказав «Алиса, включи режим радионяни», то, естественно, звук из детской комнаты будет передаваться на ваш телефон.

0: У нас рекламируются все. Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefizgomel.by.
2: Завтра, 26 августа, по области и в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-24 градуса. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Тедди Свимс признался нам, что чувствует себя виноватым. Мы тоже вместе с ним немного погрустили. Хотя, знаете, говорят, что лучший способ сбежать от чувства вины и бывших – это уехать в закат. Под крутой трек, не думая ни о чем. Вечер, скорости, вкусные ягоды в стаканчике под рукой. Ну, шикарно же. Таня Терешина с треком «Такси Черника» прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ребят, представьте, вы идете по улице, а рядом ползет питон. Думаю, реакция будет неоднозначной. Вот именно так и шел случайный прохожий по улице Гонконга. Неизвестно, что стало с питоном после, но специалисты оказались готовы идентифицировать его. Это бирманский питон. Конечно, они не городские обитатели, но нашелся ответ. Скорее всего, среда обитания питона оказалась затопленной из-за сильных дождей. Вот ему и пришлось искать другое место жительства. Временное, но все же. Поэтому, если мы вдруг после дождя увидим лягушку или червяков, бояться не стоит. Бывает картина более масштабная и небезопасная.

0: Черногория представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомель FM на часах 18.52, у микрофона Аня Мишина. Людям, отдыхающим на одном из пляжей французской ривьеры, вот представьте, довелось познакомиться, знаете, с кем? Нет, это не фитнес-инструктор и не тренер по плаванию, это самка кабана. Кстати, в сопровождении своего потомства. Сначала просто водила свое семейство по пляжу, а потом приметила оставленную без присмотра сумку и начала искать еду. Видимо, оттуда вкусно пахло. Немало специалистов уверены, что эту ситуацию необходимо контролировать, иначе животные совсем уже обнаглеют. То питоны, то кабаны, да. Наверное, для того, чтобы прокормить малышат, она пошла на промыслы. Интересно, а самец кабан в это время где был? Это прям уже полноценная картина для семейной драмы получилась. Ладно, давайте без драмы. Нам подойдет только комедия.

0: На часах 18:58, 3 часа завершились. Ирочка, помнишь этот трек?
1: Конечно же, это наше время было интересно. Да, я помню это время.
0: Проверка на возраст. Это как в интернете, да, ролики есть о том, как зумерам показывают телефон, где загадочно есть барабан, и там в дырочках цифры, а что с ними делать, они не знают. Ну, это как им смотреть на то, как мы не умеем многое в силу, в ногу со временем, поэтому по их меркам... Хотя мы умеем все, мы конспираторы хорошие, правда?
1: Мы застали и это время тоже.
0: Да.
1: Значит, к новостям вернемся.
0: Да.
1: 1 сентября, я напомню, что в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий. А сейчас проходит, кстати, тактика специального учения «Военкор-2026». И два журналиста из Гомельской области принимают в этом участие.
0: Об этом чуть позже, ребят. Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся на Гомель-ФМ в 16 часов. Желаю всем вечером категории «Все включено», где включен только сериал и много вкусной еды. Ну, шикарно. Всем пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. С 1 сентября в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В среднем размер трудовой пенсии увеличится на 5%. Это второе повышение в текущем году. Первое индексирование прошло 1 февраля на 10%. Два журналиста из Гомельской области принимают участие в тактико-специальном учении «Военкор-2026». 24 представителя белорусских СМИ прибыли в одно из соединений сил специальных операций. Среди участников – журналисты «Мозырской газеты «Житё Полесье» и телерадиокомпании «Гомель». В ближайшие дни участники учения пройдут занятия по физической, психологической, медицинской и инженерной подготовке. С 26 по 28 августа на территории Гомеля будет проведено специальное профилактическое мероприятие «Общежитие без пожара». Основная цель – предупреждение чрезвычайных ситуаций и формирование культуры безопасного поведения среди работников и проживающих в общежитиях. В рамках мероприятия будут проведены тактико-специальное учение по ликвидации условного пожара. В Гомеле продолжаются масштабные работы по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры по улице Советская. Специалисты выполняют комплекс работ по устройству заездных карманов для общественного транспорта. Модернизация затрагивает сразу несколько остановочных пунктов. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
9: Мне ударных.
8: Радиовечеринка «Электроника без границ».
10: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95-29-58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Камко. Среди культовых песен из голливудского кино большинство обрели популярность благодаря успеху фильмов, в которых они звучали. Как, например, все те же «I Will Always Love You» и «My Heart Will Go On». А есть и такие, что стали известны после появления в фильмах коммерческим потенциалом поменьше, но все равно оказавшихся в итоге культовыми. Одна из таких, записанная в 1987 году любимой группой Курта Кобейна «Pixies», вещь «Where is my mind», которая до того, как Дэвид Финчер вставил ее в концовку «Бойцовского клуба», была знакома разве что любителям альтернативной рок-музыки. После того, как под нее разрушались небоскребы, «Where is my mind» стала по-настоящему массовым хитом.

0: Неважно, знаете ли вы еще какие-то творения Pixies, но если вы хоть раз смотрели «Бойцовский клуб», то вспомните эту мелодию уже при первых звуках ее нехитрого гитарного рифа. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8020.

0: 099-312-0505.
1: Двадцать 6 августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
3: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. Член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич посетила Речицкий район. В ходе рабочей поездки руководитель провела информационную встречу с осужденными женщинами ИК номер 24 и дала старт проекту «Социальный компас. Правовая и финансовая грамотность». Белорусские ученые вывели новый сорт льна. Акцент. Он вырастает до 1 метра, дает прочное длинное волокно и сохраняет гибкость даже в жару. Кроме того, устойчив к фузариозу. Из такого льна можно получать тонкую прочную нить для премиального белья и качественного домашнего текстиля. Ограничения на посещение лесов действуют в 19 районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Каждую среду участковый инспектор милиции проводит личный прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. В городах граждан будут ждать с 17 до 20.00. Практика показала, такой формат взаимодействия востребован и эффективен. Помимо обстоятельного разговора, офицер непременно предостережет собеседника о действиях аферистов, напомнит о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять вставать?
7: Куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Анна Смирнова. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Калинковичи готовят к областным дожинкам. Город преображается. На аппаратном совещании под председательством главы Гомельского региона Ивана Крупко накануне рассмотрели ход работ по подготовке Калинковичи к проведению главного праздника тружеников села. Благоустройство райцентра идет интенсивными темпами. Завершаются ремонтные работы в учреждениях образования, здравоохранения и на других объектах. Улучшают и улично-дорожную сеть. До 1 сентября планируют завершить основной объем работ. Губернатор поручил включиться в работу субъектам всех форм собственности и местным жителям. Сделать свой любимый город красивым и благоустроенным легче сообща. Кадровый день прошел накануне в облисполкоме. Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал председатель облисполкома Иван Крупко. Начальником Лельчицкой районной ветеринарной станции с ветеринарной лабораторией станет Ирина Шпаковская. Главным врачом Чечерской центральной райбольницы согласован Дмитрий Лукомский.
1: Местное время.
2: Спортсмены родом из Светлогорского района достойно представляют Гомельский регион и всю страну на международных соревнованиях. О юных спортивных дарованиях рассказывает Людмила Доронина.
3: Воспитанники школы Олимпийского резерва Светлогорского района продолжают покорять вершины престижных соревнований. Совсем недавно Валерия Шелко, уроженка Светлогорска, которая сегодня продолжает обучение в училище Олимпийского резерва города Гомеля, приняла участие в первенстве Европы среди юниоров по плаванию в Мюнхене, где завоевала серебро соревнований на дистанции 50 метров брасом. Валерия Шелко прошла хорошую школу обучения плаванию в спортивной школе номер 1 Светлогорского района. Ее первый тренер Ирина Макаренко вспоминает, что с первых дней знакомства с юной воспитанницей она увидела в ней талант, целеустремленность, терпеливость, физическую выносливость и спортивный азарт. Как показало время, надежды своего тренера Валерия полностью оправдала. Достижения спортсменов, вышедших из-под крыла спортивной школы, всегда принимают с большой радостью, прекрасно осознавая, что в высоких результатах спортсменов есть и серьезная доля участия тренерского коллектива. В благодарность за высокий результат в европейском соревновании директор СДЮШОР номер 1 Андрей Синкевич преподнес юному призеру Валерии Шелко подарок с пожеланиями новых успехов в спортивной карьере.
1: Местное время.
2: В Гомельской области 492 экипажа механизаторов намолотили по 1000 тонн зерна, в том числе 41 молодежный экипаж. В сфере отвозки зерна 350 водителей преодолели рубеж в 1000 тонн, среди них и две девушки. Два водителя, в том числе одна девушка, перевезли по 4000 тонн зерна. О достижениях Чечерского района в битве за урожай расскажет Ольга Пекарская.
4: Воспитатель группы продленного дня и водитель многотонного МАЗа. Эти две профессии на первый взгляд кажутся несовместимыми. Но для Виктории Поздняк из Брагинской школы они стали единым целым. Второй сезон подряд во время уборочной страды девушка доказывает: возраст и пол не помеха, когда в руках современная техника, а в сердце любовь к родной земле. В прошлом году Виктория перевезла порядка 2500 тонн зерна. В нынешнюю страду ее результат уже превзошел 4000. Директор хозяйства «Отор» Татьяна Струк отмечает: многотонный МАЗ легко поддается ей в управлении. Виктория – большая молодец, подходит к делу с максимальной ответственностью. И это призвание звучит не только на местном уровне. Председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки Татьяна Якубович и Гомельской областной организации Жанна Жданович лично приехали поблагодарить Викторию за ее нелегкий труд. В Отере уже 9-й сезон во время уборки на подмогу хозяйству приходит и местный учитель физкультуры Дмитрий Михайлов. И этот сезон для него особенный. Он первым в районе намолотил 2000 тонн зерна. Его трудовой стаж на хлебной ниве исчисляется не одним годом, а верность сельской профессии вызывает уважение у всего коллектива. В этот день слова благодарности за верность традициям и трудолюбие звучали и в его адрес. Такие люди, как Дмитрий и Виктория, пример того, как учителя и воспитатели своим личным примером показывают детям, что такое труд во благо страны.
1: Местное время.
2: Министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко проведет выездной прием граждан в Будо-Кошелевском райисполкоме 28 августа. Встреча с главой ведомства запланирована с 11 до 12 часов в кабинете номер 4. Прием посвящен вопросам, которые относятся к компетенции Министерства юстиции. Предварительная запись ведется в рабочие дни с 8 до 13 и с 14 до 17 часов. Номер для связи 8-023-36-7-91-31. Областной турслет работающей молодежи «Единство-2026» завершился в Хоникском районе. 3 дня были наполнены драйвом, смехом и невероятной атмосферой единства. Мероприятие подарило участникам море ярких эмоций. Здесь прошли захватывающие командные эстафеты, звучали душевные песни у вечернего костра. Первое место завоевала команда Новобелецкого района Гомеля, серебро у лаевчан, бронза досталась представителям Светлогорского района. На этом все. С вами была Анна Смирнова. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.
5: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Шестого августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-10-2016. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 729-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Более 300 школ Беларуси с нового учебного года начинают работать в системе «Электронная школа». Ученики в одно нажатие будут иметь доступ к расписанию, домашнему заданию и оценкам. Родители смогут следить за успеваемостью и посещаемостью онлайн. Учителя выставлять отметки, фиксировать пропуски и темы уроков. А с 11 августа для участников проекта уже доступны вебинары и техподдержка. Перед началом учебного года белорусская железная дорога добавила поезда на популярных маршрутах, чтобы студенты могли без проблем доехать до учебы. На этих направлениях пустят дополнительные составы, а некоторые поезда будут сдвоенными. Подробности можно узнать в приложении «БЧ Мой поезд» или по телефону 105. С 25 августа по 5 сентября все водители автомобилей даже в дневное время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Традиционная акция ГАИ «Внимание, дети!» проводится в преддверии нового учебного года. Школьники возвращаются с летних каникул, поэтому мера направлена на повышение безопасности несовершеннолетних на дорогах. Стартовал юбилейный сезон конкурса молодых журналистов «Пресс-код». В пятом сезоне участники разделены на три категории – «Старт», «Свой взгляд» и «Медиалига». Конкурс проходит в три этапа – заочный до 16 октября, региональный до 6 ноября и республиканский до 20 ноября. Победители наградят на форуме молодых журналистов в декабре. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я хочу с тобой танцевать. И чтобы ты сказал.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Двадцать 26 августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

26 августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

26 августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.